Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра активно включилась в реализацию нацпроекта «Биоэкономика». В Сургуте учитель физкультуры выручил из беды двух детей. Югорский всадник завоевал золото спартакиады народов России. Югра делает уверенный шаг в технологичное будущее. Этому способствует активное участие региона в реализации национального проекта «Биоэкономика». Его цель – научиться превращать обычное органическое сырье в высокотехнологичные продукты, которые пригодятся и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в энергетике, и в химии. Всего программой предусмотрено развитие 36 направлений, объединенных в 4 ключевых блока. Работа с микроорганизмами и культурами клеток, продукты микробного синтеза, глубокая переработка растительного и животного сырья, а также создание современного оборудования для этих процессов. К слову, в Югре уже есть яркие примеры. В их числе бренд WellCol, выпускающий коллаген по особой бережной технологии. Он легко усваивается и помогает поддерживать здоровье кожи, суставов и связок. Отмечу, для успешного внедрения инноваций в рамках нацпроекта «Биоэкономика» в Югре делается ставка на науку. Будут наращиваться инвестиции в исследования, обновляться заводы, выстраиваться логистика и строгие стандарты качества. Также ожидается подготовка новых квалифицированных специалистов. Настоящий герой рядом. В Сургуте учитель физкультуры Никита Шастак спас двух мальчиков. Мужчина шел мимо заброшенного магазина и заметил вырывающийся из здания густой дым. Не раздумывая, он нашел способ попасть внутрь и обнаружил двоих ребят лет 9-10. Они жгли бумагу, а рядом стояли кислородные баллоны. Ситуация была по-настоящему опасной. При высокой концентрации угарного газа удушья наступает меньше, чем за 3 минуты. Счет шел буквально на секунды. Педагог стремительно вывел детей на свежий воздух, а затем вызвал пожарных. К тому времени комната была полностью задымлена, и промедление могло стоить подросткам здоровья или даже жизни. К счастью, все обошлось. Полиция Нижневартовска не просто следит за порядком, а еще помогает детям готовиться к учебному году. В рамках акции «Собери ребенка в школу» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних навещают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Предварительно правоохранители сверяют списки с данными школ и органов опеки, смотрят, как часто юный житель пропускает уроки и стараются понять реальную картину. А живое общение позволяет заметить то, что не отразится в отчетах. И это работает. Ребята учатся доверять людям в погонах, комментирует представитель МВД России по Югре в Нижневартовске.
2: Для ребенка это неожиданность, и им приятно, конечно, и на душе становится, как бы, знаете, как хорошо, светло и радостно, что кому-то сделали доброе дело, и ребенок с радостью потом пойдет и скажет: а вот мне сотрудники полиции вот это вот подарили. Мы также делаем же, у нас полицейский Дед Мороз проходит акция, и то же самое делаем, также выбираем семьи.
1: И последнее. Югра празднует победу в конном спорте. На спартакиаде народов России в Казани югорский всадник Богдан Васьковский в паре с конем Кондором стал лучшим в конкуре. Среди 11 сильнейших пар именно эта команда завоевала золото. Спортсмен уверенно прошел маршрут с препятствиями высотой до 150 сантиметров и показал лучший результат – 71 секунда. Точность, скорость и полное взаимопонимание с конем сделали свое дело. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки, стеклоочистители, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра активно включилась в реализацию нацпроекта «Биоэкономика». В Сургуте учитель физкультуры выручил из беды двух детей. В Сургутском районе заметно преобразился поселок Солнечный. Югра активно делает уверенный шаг в технологическое будущее. Этому способствует активное участие региона в реализации национального проекта «Биоэкономика». Его цель – научиться превращать обычное органическое сырье в высокотехнологичные продукты, которые пригодятся и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в энергетике, и в химии. Всего программой предусмотрено развитие 36 направлений, объединенных в 4 ключевых блока. Работа с микроорганизмами и культурами клеток, продукты микробного синтеза, глубокая переработка растительного и животного сырья, а также создание современного оборудования для этих процессов. К слову, в Югре уже есть яркие примеры. В их числе бренд Велкол, выпускающий коллаген по особой бережной технологии. Он легко усваивается и помогает поддержать здоровье кожи, суставов и связок. Отмечу, для успешного внедрения инноваций в рамках нацпроекта «Биоэкономика» в Югре делается ставка на науку. Будут наращиваться инвестиции в исследования, обновляться заводы, выстраиваться логистика и строгие стандарты качества. Также ожидается подготовка новых квалифицированных специалистов. Настоящие герои рядом. В Сургуте учитель физкультуры Никита Шестак спас двух мальчиков. Мужчина шел мимо заброшенного магазина и заметил вырывающийся из здания густой дым. Не раздумывая, он нашел способ попасть внутрь, где обнаружил двоих ребят лет 9-10. Они жгли бумагу, а рядом стояли кислородные баллоны. Ситуация была по-настоящему опасной. При высокой концентрации угарного газа удушье наступает меньше, чем за 3 минуты. Педагог стремительно вывел детей на свежий воздух, а затем вызвал пожарных. К тому времени комната была полностью в дыму, а промедление могло стоить подросткам здоровья или даже жизни. К счастью, все обошлось. Вахтовики Нефтеюганского района первыми в Югре реализуют свое избирательное право. Именно отсюда участковые комиссии начали выездную работу в рамках досрочного голосования. Чтобы добраться до первовиков на отдаленных нефтегазовых месторождениях, им пришлось использовать машины высокой проходимости. Сам процесс проходит в походных условиях, но при этом строго соблюдаются все нормы и требования законодательства. Специалисты обеспечивают прозрачность и доступность процедуры даже там, где до ближайшего населенного пункта сотни километров. Такой подход позволяет каждому жителю Югры, вне зависимости от места работы или проживания, воспользоваться своим конституционным правом и выразить гражданскую позицию. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, до 17 сентября определиться с выбором смогут также представители коренных народов Севера, живущие на стойбищах и в родовых угодьях, а еще работники вахтовых поселков. И последнее. Поселок Солнечный Сургутского района отметил 46-й день рождения. Впервые за долгие годы торжество состоялось не на открытой площадке, а в стенах культурно-досугового центра, который открылся в прошлом году. В нем имеется зрительный зал на 208 мест, сцена, а еще концертные и хореографические залы. Ранее о таком и не мечтали. Изначально поселение образовали как вахтовый поселок. Название «Солнечный» дали первопроходцы. И всего за несколько десятилетий он значительно вырос и преобразился. Сегодня в Солнечном больше 14 тысяч человек. Для жителей создана вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Новая школа с бассейном, детский сад, центр спортивной подготовки «Атлант», центр единоборств, хоккейный корт. Также благоустраиваются зоны отдыха, строится новое жилье, появляются целые микрорайоны. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон

0: мы работаем без выходных.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра активно включилась в реализацию нацпроекта «Биоэкономика». В Сургуте учитель физкультуры выручил из беды двух детей. В Сургутском районе заметно преобразился поселок Солнечный. Югра активно делает уверенный шаг в технологическое будущее. Этому способствует активное участие региона в реализации национального проекта «Биоэкономика». Его цель – научиться превращать обычное органическое сырье в высокотехнологичные продукты, которые пригодятся и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в энергетике, и в химии. Всего программой предусмотрено развитие 36 направлений, объединенных в 4 ключевых блока. Работа с микроорганизмами и культурами клеток, продукты микробного синтеза, глубокая переработка растительного и животного сырья, а также создание современного оборудования для этих процессов. К слову, в Югре уже есть яркие примеры. В их числе бренд Велкол, выпускающий коллаген по особой бережной технологии. Он легко усваивается и помогает поддержать здоровье кожи, суставов и связок. Отмечу, для успешного внедрения инноваций в рамках нацпроекта «Биоэкономика» в Югре делается ставка на науку. Будут наращиваться инвестиции в исследования, обновляться заводы, выстраиваться логистика и строгие стандарты качества. Также ожидается подготовка новых квалифицированных специалистов. Настоящий герой рядом. В Сургуте учитель физкультуры Никита Шестак спас двух мальчиков. Мужчина шел мимо заброшенного магазина и заметил вырывающийся из здания густой дым. Не раздумывая, он нашел способ попасть внутрь, где обнаружил двоих ребят лет 9-10. Они жгли бумагу, а рядом стояли кислородные баллоны. Ситуация была по-настоящему опасной. При высокой концентрации угарного газа удушье наступает меньше, чем за 3 минуты. Педагог стремительно вывел детей на свежий воздух, а затем вызвал пожарных. К тому времени комната была полностью в дыму, а промедление могло стоить подросткам здоровья или даже жизни. К счастью, все обошлось. Вахтовики Нефтеюганского района первыми в Югре реализуют свое избирательное право. Именно отсюда участковые комиссии начали выездную работу в рамках досрочного голосования. Чтобы добраться до первовиков на отдаленных нефтегазовых месторождениях, им пришлось использовать машины высокой проходимости. Сам процесс проходит в походных условиях, но при этом строго соблюдаются все нормы и требования законодательства. Специалисты обеспечивают прозрачность и доступность процедуры даже там, где до ближайшего населенного пункта сотни километров. Такой подход позволяет каждому жителю Югры, вне зависимости от места работы или проживания, воспользоваться своим конституционным правом и выразить гражданскую позицию. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, до 17 сентября определиться с выбором смогут также представители коренных народов Севера, живущие на стойбищах и в родовых угодьях, а еще работники вахтовых поселков. И последнее. Поселок Солнечный Сургутского района отметил 46-й день рождения. Впервые за долгие годы торжество состоялось не на открытой площадке, а в стенах культурно-досугового центра, который открылся в прошлом году. В нем имеется зрительный зал на 208 мест, сцена, а еще концертные и хореографические залы. Ранее о таком и не мечтали. Изначально поселение образовали как вахтовый поселок. Название «Солнечный» дали первопроходцы. И всего за несколько десятилетий он значительно вырос и преобразился. Сегодня в Солнечном больше 14 тысяч человек. Для жителей создана вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Новая школа с бассейном, детский сад, центр спортивной подготовки «Атлант», центр единоборств, хоккейный корт. Также благоустраиваются зоны отдыха, строится новое жилье, появляются целые микрорайоны. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка. Есть правонарушение. Работа нелегальна. Едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске пожарные вывели из горящей многоэтажки 6 детей. В Сургутском районе заметно преобразился поселок Солнечный. В России готовят переход на цифровые водительские удостоверения. Серьезное происшествие случилось накануне в одной из нижневартовских пятиэтажек на улице Северной. Квартира на 3-м этаже внезапно превратилась в ловушку. Там вспыхнул пожар. На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Работая в условиях сильного задымления, сотрудники ведомства обнаружили в помещении людей и помогли им выбраться на свежий воздух. Всего спасатели вывели из горящего дома 7 человек, 6 из которых дети. Еще 10 жильцов успели покинуть здание самостоятельно. Обошлось без жертв и пострадавших. Площадь возгорания составило 15 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства случившегося. Вахтовики Нефтеюганского района первыми в Югре реализуют свое избирательное право. Именно отсюда участковые комиссии начали выездную работу в рамках досрочного голосования. Чтобы добраться до первовиков на отдаленных нефтегазовых месторождениях, им пришлось использовать машины высокой проходимости. Сам процесс проходит в походных условиях, но при этом строго соблюдаются все нормы и требования законодательства. Специалисты обеспечивают прозрачность и доступность процедуры даже там, где до ближайшего населенного пункта сотни километров. Такой подход позволяет каждому жителю Югры, вне зависимости от места работы или проживания, воспользоваться своим конституционным правом и выразить гражданскую позицию. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, до 17 сентября определиться с выбором смогут также представители коренных народов Севера, живущие на стойбищах и в родовых угодьях, а еще работники вахтовых поселков. Поселок Солнечный Сургутского района отметил 46-й день рождения. Впервые за долгие годы торжество состоялось не на открытой площадке, а в стенах культурно-досугового центра, который открылся в прошлом году. В нем имеется зрительный зал на 208 мест, сцена, а еще концертные и хореографические залы. Ранее о таком и не мечтали. Изначально поселение образовали как вахтовый поселок. Название «Солнечный» дали первопроходцы. И всего за несколько десятилетий он значительно вырос и преобразился. Сегодня в Солнечном больше 14 тысяч человек. Для жителей создана вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Новая школа с бассейном, детский сад, центр спортивной подготовки «Атлант», центр единоборств, хоккейный корт. Также благоустраиваются зоны отдыха, строится новое жилье, появляются целые микрорайоны. И последнее. Российские автомобилисты смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные водительские права и СТС с помощью QR-кода в мессенджере МАКС. Правительство уже одобрило изменения в правила дорожного движения. Новый формат будет добровольным и не отменит бумажные документы. Водитель сможет выбрать привычный вариант. Правда, воспользоваться цифровыми бумагами пока нельзя. Необходимый функционал в приложении еще не запустили. Ожидается, что его появление займет несколько месяцев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Пора!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске пожарные вывели из горящей многоэтажки 6 детей. В Сургутском районе заметно преобразился поселок Солнечный. В России готовят переход на цифровые водительские удостоверения. Серьезное происшествие случилось накануне в одной из нижневартовских пятиэтажек на улице Северной. Квартира на 3-м этаже внезапно превратилась в ловушку. Там вспыхнул пожар. На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Работая в условиях сильного задымления, сотрудники ведомства обнаружили в помещении людей и помогли им выбраться на свежий воздух. Всего спасатели вывели из горящего дома 7 человек, 6 из которых дети. Еще 10 жильцов успели покинуть здание самостоятельно. Обошлось без жертв и пострадавших. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства случившегося. Вахтовики Нефтеюганского района первыми в Югре реализуют свое избирательное право. Именно отсюда участковые комиссии начали выездную работу в рамках досрочного голосования. Чтобы добраться до первовиков на отдаленных нефтегазовых месторождениях, им пришлось использовать машины высокой проходимости. Сам процесс проходит в походных условиях, но при этом строго соблюдаются все нормы и требования законодательства. Специалисты обеспечивают прозрачность и доступность процедуры даже там, где до ближайшего населенного пункта сотни километров. Такой подход позволяет каждому жителю Югры, вне зависимости от места работы или проживания, воспользоваться своим конституционным правом и выразить гражданскую позицию. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, до 17 сентября определиться с выбором смогут также представители коренных народов Севера, живущие на стойбищах и в родовых угодьях, а еще работники вахтовых поселков. Поселок Солнечный Сургутского района отметил 46-й день рождения. Впервые за долгие годы торжество состоялось не на открытой площадке, а в стенах культурно-досугового центра, который открылся в прошлом году. В нем имеется зрительный зал на 208 мест, сцена, а еще концертные и хореографические залы. Ранее о таком и не мечтали. Изначально поселение образовали как вахтовый поселок. Название «Солнечный» дали первопроходцы. И всего за несколько десятилетий он значительно вырос и преобразился. Сегодня в Солнечном нам больше 14 тысяч человек. Для жителей создана вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Новая школа с бассейном, детский сад, центр спортивной подготовки «Атлант», центр единоборств, хоккейный корт. Также благоустраиваются зоны отдыха, строится новое жилье, появляются целые микрорайоны. И последнее. Российские автомобилисты смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные водительские права и СТС с помощью QR-кода в мессенджере Макс. Правительство уже одобрило изменения в правила дорожного движения. Новый формат будет добровольным и не отменит бумажные документы. Водитель сможет выбрать привычный вариант. Правда, воспользоваться цифровыми бумагами пока нельзя. Необходимый функционал в приложении еще не запустили. Ожидается, что его появление займет несколько месяцев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Главное окружное радио. Радио. Югра.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске пожарные вывели из горящей многоэтажки 6 детей. Ханты-Мансийск на 3 дня станет столицей креатива. В России готовят переход на цифровые водительские удостоверения. Серьезное происшествие случилось накануне в одной из нижневартовских 5-этажек на улице Северной. Квартира на 3-м этаже внезапно превратилась в ловушку. Там вспыхнул пожар. На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Работая в условиях сильного задымления, сотрудники ведомства обнаружили в помещении людей и помогли им выбраться на свежий воздух. Всего спасатели вывели из горящего дома 7 человек, 6 из которых дети. Еще 10 жильцов успели покинуть здание самостоятельно. Обошлось без жертв и пострадавших. Площадь возгорания составило 15 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства случившегося. Ханты-Мансийск готовится принять масштабный форум креативных индустрий. С 4 по 6 сентября город превратится в центр притяжения для профессионалов в сфере туризма, урбанистики и дизайна. В Национальном центре России соберутся более 1000 участников и экспертов, чтобы обсудить будущее городских пространств. Программа обещает быть насыщенной, от стратегических сессий по развитию комфортной среды до внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Важной частью события станут полуфиналы престижных отраслевых премий «Раша Event Awards», «Маршрут года» и «Туристический сувенир». Помимо деловой повестки, организаторы подготовили масштабную программу для горожан. Фестивали молодости 2026 и «Папа Фест» предложат гостям множество спортивных и семейных активностей. Легенда синхронного плавания, трехкратная олимпийская чемпионка, поделится с югорчанами секретами того, как большой спорт закаляет характер и помогает достигать целей в любой сфере жизни. 12 сентября в Ханты-Мансийском филиале Национального центра России в рамках образовательной программы Национального общества знания пройдет встреча с Аллой Шишкиной. В центре внимания не только медали, но и внутренняя дисциплина, умение справляться с неудачами и искусство работать в команде. Это отличная возможность услышать историю успеха из первых уст и понять, как спортивные привычки становятся фундаментом для профессионального роста. Лекция начнется в 14:00. Чтобы попасть на нее, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте НЦ «Россия». И последние российские автомобилисты смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные водительские права и СТС с помощью QR-кода в мессенджере МАКС. Правительство уже одобрило изменения в правила дорожного движения. Новый формат будет добровольным и не отменит бумажные документы. Водитель сможет выбрать привычный вариант. Правда, воспользоваться цифровыми бумагами пока нельзя. Необходимый функционал в приложении еще не запустили. Ожидается, что его появление займет несколько месяцев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране.
0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске пожарные вывели из горящей многоэтажки 6 детей. Ханты-Мансийск на 3 дня станет столицей креатива. В России готовят переход на цифровые водительские удостоверения. Серьезное происшествие случилось накануне в одной из нижневартовских 5-этажек на улице Северной. Квартира на 3-м этаже внезапно превратилась в ловушку. Там вспыхнул пожар. На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Работая в условиях сильного задымления, сотрудники ведомства обнаружили в помещении людей и помогли им выбраться на свежий воздух. Всего спасатели вывели из горящего дома 7 человек, 6 из которых дети. Еще 10 жильцов успели покинуть здание самостоятельно. Обошлось без жертв и пострадавших. Площадь возгорания составило 15 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства случившегося. Ханты-Мансийск готовится принять масштабный форум креативных индустрий. С 4 по 6 сентября город превратится в центр притяжения для профессионалов в сфере туризма, урбанистики и дизайна. В Национальном центре России соберутся более 1000 участников и экспертов, чтобы обсудить будущее городских пространств. Программа обещает быть насыщенной от стратегических сессий по развитию комфортной среды до внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Важной частью события станут полуфиналы престижных отраслевых премий «Russian Event Awards», «Маршрут года» и «Туристический сувенир». Помимо деловой повестки, организаторы подготовили масштабную программу для горожан. Фестивали молодости 2026 и «Папа Фест» предложат гостям множество спортивных и семейных активностей. Легенда синхронного плавания, трехкратная олимпийская чемпионка, поделится с югорчанами секретами того, как большой спорт закаляет характер и помогает достигать целей в любой сфере жизни. 12 сентября в Ханты-Мансийском филиале Национального центра России в рамках образовательной программы Национального общества знания пройдет встреча с Аллой Шишкиной. В центре внимания не только медали, но и внутренняя дисциплина, умение справляться с неудачами и искусство работать в команде. Это отличная возможность услышать историю успеха из первых уст и понять, как спортивные привычки становятся фундаментом для профессионального роста. Лекция начнется в 14:00. Чтобы попасть на нее, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте НЦ «Россия». И последние российские автомобилисты смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные водительские права и СТС с помощью QR-кода в мессенджере Макс. Правительство уже одобрило изменения в правила дорожного движения. Новый формат будет добровольным и не отменит бумажные документы. Водитель сможет выбрать привычный вариант. Правда, воспользоваться цифровыми бумагами пока нельзя. Необходимый функционал в приложении еще не запустили. Ожидается, что его появление займет несколько месяцев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
0: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск на 3 дня станет столицей креатива. В Нижневартовске прошла очередная акция «Красное платье». На Сургутском мосту через Обь обновят дорожное покрытие. Ханты-Мансийск готовится принять масштабный форум креативных индустрий. С 4 по 6 сентября город превратится в центр притяжения для профессионалов в сфере туризма, урбанистики и дизайна. В Национальном центре России соберутся более 1000 участников и экспертов, чтобы обсудить будущее городских пространств. Программа обещает быть насыщенной от стратегических сессий по развитию комфортной среды до внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Важной частью события станут полуфиналы престижных отраслевых премий «Russian Event Awards», «Маршрут года» и «Туристический сувенир». Помимо деловой повестки, организаторы подготовили масштабную программу для горожан. Фестивали молодости 2026 и «Папа Фест» предложат гостям множество спортивных и семейных активностей. День открытых дверей в рамках проекта «Красное платье» вновь состоялся в Нижневартовской городской поликлинике. На этот раз особое внимание уделили семьям участников СВО. И чтобы прием прошел максимально комфортно и без очередей, к работе привлекли внушительную команду – 11 врачей и 20 медсестер. За день комплексное обследование прошли 32 человека. По результатам осмотров многим назначили углубленную диагностику, включая МРТ, КТ и УЗИ сердца. Такие акции – это не просто формальность, а реальный шанс спасти жизнь. Например, в ходе одного из прошлых осмотров врачи выявили у одной из горожанок критическое 90-процентное сужение артерии. Оперативная помощь и установка стентов предотвратили беду. Легенда синхронного плавания, трехкратная олимпийская чемпионка, поделится с югорчанами секретами того, как большой спорт закаляет характер и помогает достигать целей в любой сфере жизни. 12 сентября в Ханты-Мансийском филиале Национального центра России в рамках образовательной программы Национального общества знания пройдет встреча с Аллой Шишкиной. В центре внимания не только медали, но и внутренняя дисциплина, умение справляться с неудачами и искусство работать в команде. Это отличная возможность услышать историю успеха из первых уст и понять, как спортивные привычки становятся фундаментом для профессионального роста. Лекция начнется в 14:00. Чтобы попасть на нее, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте НЦ «Россия». И последняя важная информация для автомобилистов. На Сургутском мостовом переходе через Обь имени Валентина Солохина запланированы ремонтные работы. В период со 2 по 20 сентября дорожные службы приступят к обновлению покрытия проезжей части. На время проведения данных мероприятий схема организации дорожного движения может быть локально изменена. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать возможные ограничения и строго следовать требованиям установленных дорожных знаков. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Ханты-Мансийск на 3 дня станет столицей креатива. В Нижневартовске прошла очередная акция «Красное платье». На Сургутском мосту через Обь обновят дорожное покрытие. Ханты-Мансийск готовится принять масштабный форум креативных индустрий. С 4 по 6 сентября город превратится в центр притяжения для профессионалов в сфере туризма, урбанистики и дизайна. В Национальном центре России соберутся более 1000 участников и экспертов, чтобы обсудить будущее городских пространств. Программа обещает быть насыщенной от стратегических сессий по развитию комфортной среды до внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Важной частью события станут полуфиналы престижных отраслевых премий «Russian Event Awards», «Маршрут года» и «Туристический сувенир». Помимо деловой повестки, организаторы подготовили масштабную программу для горожан. Фестивали молодости 2026 и «Папа Фест» предложат гостям множество спортивных и семейных активностей. День открытых дверей в рамках проекта «Красное платье» вновь состоялся в Нижневартовской городской поликлинике. На этот раз особое внимание уделили семьям участников СВО. И чтобы прием прошел максимально комфортно и без очередей, к работе привлекли внушительную команду – 11 врачей и 20 медсестер. За день комплексное обследование прошли 32 человека. По результатам осмотров многим назначили углубленную диагностику, включая МРТ, КТ и УЗИ сердца. Такие акции – это не просто формальность, а реальный шанс спасти жизнь. Например, в ходе одного из прошлых осмотров врачи выявили у одной из горожанок критическое 90-процентное сужение артерии. Оперативная помощь и установка стентов предотвратили беду. Легенда синхронного плавания, трехкратная олимпийская чемпионка, поделится с югорчанами секретами того, как большой спорт закаляет характер и помогает достигать целей в любой сфере жизни. 12 сентября в Ханты-Мансийском филиале Национального центра России в рамках образовательной программы Национального общества знания пройдет встреча с Аллой Шишкиной. В центре внимания не только медали, но и внутренняя дисциплина, умение справляться с неудачами и искусство работать в команде. Это отличная возможность услышать историю успеха из первых уст и понять, как спортивные привычки становятся фундаментом для профессионального роста. Лекция начнется в 14:00. Чтобы попасть на нее, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте НЦ «Россия». И последняя важная информация для автомобилистов. На Сургутском мостовом переходе через Обь имени Валентина Солохина запланированы ремонтные работы. В период со 2 по 20 сентября дорожные службы приступят к обновлению покрытия проезжей части. На время проведения данных мероприятий схема организации дорожного движения может быть локально изменена. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать возможные ограничения и строго следовать требованиям установленных дорожных знаков. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске готовят к открытию спорткомплекс «Феникс». В Нижневартовске прошла очередная акция «Красное платье». На Сургутском мосту через Обь обновят дорожное покрытие. Спортивный комплекс «Феникс» в Нефтеюганске откроется 4 сентября. Глава муниципалитета Юрий Чекунов сообщил об этом в своих соцсетях. На сегодняшний день на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, и комплекс соответствует всем современным стандартам безопасности и доступности. В тренажерном зале установлено профессиональное оборудование, подходящее как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Сейчас в здании проходит генеральная уборка, а на прилегающей территории уже обустроены пешеходные дорожки, зона отдыха, спортплощадка, освещение и парковка. На выездном совещании глава города и сотрудники администрации обсудили финальные этапы подготовки: логистику, безопасность, расписание секций и взаимодействие с тренерским составом. Особое внимание уделили системе навигации внутри комплекса для удобства посетителей, а также проработали план праздничных мероприятий на день открытия. Напомню, «Феникс» построен в память о детях-акробатах и их тренерах, погибших в трагической аварии в декабре 2016 года. В холле уже размещен памятный стенд с фотографиями. День открытых дверей в рамках проекта «Красное платье» вновь состоялся в Нижневартовской городской поликлинике. На этот раз особое внимание уделили семьям участников СВО. И чтобы прием прошел максимально комфортно и без очередей, к работе привлекли внушительную команду – 11 врачей и 20 медсестер. За день комплексное обследование прошли 32 человека. По результатам осмотров многим назначили углубленную диагностику, включая МРТ, КТ и УЗИ сердца. Такие акции – это не просто формальность, а реальный шанс спасти жизнь. Например, в ходе одного из прошлых осмотров врачи выявили у одной из горожанок критическое 90-процентное сужение артерии. Оперативная помощь и установка стентов предотвратили беду. Поездка на работу или по делам может стать интереснее, если в автобусе вместо привычного шума звучит классика. 6 сентября в Сургуте на 26-м маршруте пройдет акция, посвященная Михаилу Зощенко. С 11:30 до 13:34 библиотекари будут читать пассажирам ироничные рассказы автора и делиться историями из жизни писателя. Это не отдельный экскурсионный транспорт, а обычный городской рейс, который легко заметить по ярким стикерам на кузове. В программе викторины, подарки в виде книг и погружение в атмосферу сферу 20-х и 30-х годов прошлого века. И последняя важная информация для автомобилистов. На Сургутском мостовом переходе через Обь имени Валентина Солохина запланированы ремонтные работы. В период со 2 по 20 сентября дорожные службы приступят к обновлению покрытия проезжей части. На время проведения данных мероприятий схема организации дорожного движения может быть локально изменена. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать возможные ограничения и строго следовать требованиям установленных дорожных знаков. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: перевозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске готовят к открытию спорткомплекс «Феникс» в Нижневартовском районе. Близится к завершению реконструкция моста через реку Ампута. По Сургутским улицам вновь проедет читающий автобус. Спортивный комплекс «Феникс» в Нефтеюганске откроется 4 сентября. Глава муниципалитета Юрий Чекунов сообщил об этом в своих соцсетях. На сегодняшний день на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, и комплекс соответствует всем современным стандартам безопасности и доступности. В тренажерном зале установлено профессиональное оборудование, подходящее как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Сейчас в здании проходит генеральная уборка, а на прилегающей территории уже обустроены пешеходные дорожки, зона отдыха, спортплощадка, освещение и парковка. На выездном совещании глава города и сотрудники администрации обсудили финальные этапы подготовки, логистику, безопасность, расписание секций и взаимодействие с тренерским составом. Особое внимание уделили системе навигации внутри комплекса для удобства посетителей, а также проработали план праздничных мероприятий на день открытия. Напомню, «Феникс» построен в память о детях-акробатах и их тренерах, погибших в трагической аварии в декабре 2016 года. В холле уже размещен памятный стенд с фотографиями. Завершается капитальный ремонт моста через реку Ампута в Нижневартовском районе. Строительная готовность объекта составляет 95%. Почти на 200-метровом мостовом переходе, расположенном на дороге Радужный-Новоаганск, полностью заменены 4 железобетонных пролета и опоры. Специалисты очистили металлические конструкции от ржавчины, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили современные барьерные ограждения и нанесли дорожную разметку. Сейчас завершают укрепительные работы. Мост, обновленный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сделает транспортную сеть региона безопаснее и обеспечит надежное сообщение между Радужным и Новоаганском. Поездка на работу или по делам может стать интереснее, если в автобусе вместо привычного шума звучит классика. 6 сентября в Сургуте на 26-м маршруте пройдет акция, посвященная Михаилу Зощенко. С 11:30 до 13:34 библиотекари будут читать пассажирам ироничные рассказы автора и делиться историями из жизни писателя. Это не отдельный экскурсионный транспорт, а обычный городской рейс, который легко заметить по ярким стикерам на кузове. В программе викторины, подарки в виде книг и погружение в атмосферу 20-х и 30-х годов прошлого века. И последнее. Семьям Ханты-Мансийска предлагают стать участниками регионального шоу в рамках всероссийского проекта «Будем рядом». Съемки пройдут с 11 по 13 сентября на базе медиахолдинга «Югра». В каждом выпуске две семьи будут соревноваться в дружеских конкурсах и выполнять задания. Проект приурочен к году молодой семьи и проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Заявки принимаются до 5 сентября включительно. Участвовать могут семьи, готовые провести время вместе, попробовать свои силы в конкурсах и попасть в телевизионный проект. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио «Югра». Окружное радио.

0: прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
3: Радио Югра.

0: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Белоярский готовится к важному событию. В Нижневартовском районе близится к завершению реконструкция моста через реку Ампута. Югурский автолюбитель поплатился за попытку сэкономить на таможне. Завершается капитальный ремонт моста через реку Ампута в Нижневартовском районе. Строительная готовность объекта составляет 95%. Почти на 200-метровом мостовом переходе, расположенном на дороге Радужный-Новоаганск, полностью заменены 4 железобетонных пролета и опоры. Специалисты очистили металлические конструкции от ржавчины, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили современные барьерные ограждения и нанесли дорожную разметку. Сейчас завершают укрепительные работы. Мост, обновленный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сделает транспортную сеть региона безопаснее и обеспечит надежное сообщение между Радужным и Новоаганском. В Белоярском ко дню района откроют обновленную набережную. Церемония запланирована на 11 сентября. Как отметил глава муниципалитета Сергей Маненков, готовность объекта достигла 92%. Строители завершают обустройство пешеходных дорожек, озеленяют территорию, устанавливают малые архитектурные формы. Реконструкция набережной речного вокзала стала возможной благодаря победе во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На реализацию проекта муниципалитет получил федеральный грант в размере 76,5 миллионов рублей. В Советском районе суд обязал местного жителя выплатить таможне почти 2 миллиона рублей за ввезенный из-за границы автомобиль. В прошлом году мужчина оплатил утилизационный сбор по льготному тарифу – 5200 рублей. Но машину на учет так и не поставил, из-за чего лишился права на льготу. Сам автовладелец объяснил это отказом в регистрации со стороны ГИБДД, а также болезнью и долгим ремонтом после ДТП. Суд подчеркнул, что отказ ведомства мужчина не обжаловал, поэтому югорчанин будет обязан выплатить всю сумму. И последнее. Семьям Ханты-Мансийска предлагают стать участниками регионального шоу в рамках всероссийского проекта «Будем рядом». Съемки пройдут с 11 по 13 сентября на базе медиахолдинга «Югра». В каждом выпуске две семьи будут соревноваться в дружеских конкурсах и выполнять задания. Проект приурочен к году молодой семьи и проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Заявки принимаются до 5 сентября включительно. Участвовать могут семьи, готовые провести время вместе, попробовать свои силы в конкурсах и попасть в телевизионный проект. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружение.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
7: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Радио.

0: Приветствую слушателей радио «Югра» в прямом эфире. Совместные агитационные мероприятия, дебаты между представителями политических партий, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Я Михаил Епихин, модератор дебатов, а в студии находятся представители партий, подтвердившие свое желание участвовать в сегодняшнем эфире. Из 10 партий списка сегодня в наших дебатах участвуют трое партий, трое представителей. В эти дни своими программами партии уже делятся на федеральных каналах и в прессе. И югорчан, конечно же, интересуют, какие законодательные инициативы, программы, проекты партии будут направлены на развитие нашего округа Югры. Поэтому сегодня предлагаем участникам обсудить непосредственно работу партии и депутатов в обновленном составе Государственной Думы над развитием Северного региона. Итак, приступаем. Очередность выступления соответствует расположению партии в бюллетене для голосования. В этом порядке представители партии ответят на общие для всех вопросы. Прошу выступающих придерживаться очередности и единого для всех хронометража выступления. Сегодня в нашей студии присутствуют представители партии ССУН Виктор Богданович, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Дидух Сергей Владимирович, политическая партия, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. И первая тема выступления – приоритеты развития Югры. Что поддержит партия на ближайшие годы развития Северного региона? И первым сегодня выступает ССУН Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Микрофон ваш, пожалуйста.
1: Добрый день, дорогие югорчане, добрый день, земляки. ЛДПР – это Государственная партия России, партия Жириновского. Нам 35 лет. Все эти годы наш приоритет – русский народ и русский язык. Мы добиваемся решений, которые отвечают интересам наших граждан, жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Это поддержка наших бойцов и членов их семей, охрана здоровья детей, поддержка нуждающихся, ограничение произвола коммунальщиков. Главное – это мораторий на въезд мигрантов и ужесточение миграционной политики. Более 50 лет Югра – это основа геополитической стабильности России. Это энергетический центр страны. Поэтому ЛДПР считает, что государство должно активно участвовать в развитии Югры, обеспечивать развитие округа и наращивать уровень ее заселенности, создавая новые экономики и новые рабочие места. Главная задача, которую ЛДПР последовательно решает на протяжении всех лет работы в Государственной Думе и Думе Ханты-Мансийского автономного округа Югры, заключается в том, чтобы не допустить превращения округа из территории постоянного проживания в территорию вахтового освоения. Необходимо обеспечить контроль за деятельностью органов власти. Многие обещают, но ЛДПР последовательно выполняет свои обещания и делает в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. По инициативе ЛДПР принято более 50 законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов. Так сокращен срок временного пребывания иностранцев, также ужесточен порядок получения разрешения на временное пребывание в упрощенном порядке через брак. Введен 5-летний ценз оседлости для представления субсидий и льгот на приобретение жилья. Но я думаю, что мы об этом еще поговорим позже. Приняты законы, ограничивающие рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивающие ремонт дорог и работу общественного транспорта. Так установлено ограничение повышения размера платы за коммунальные услуги уровнем инфляции, утвержденным в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Также приняты законы, направленные на защиту каждого жителя округа, каждой семьи. Благодаря работе ЛДПР установлен праздничный день Ханты-Мансийского автономного округа Югры, День многодетной семьи, в третье воскресенье сентября. Предоставлено право студенческим семьям на получение югорского семейного капитала. Выполнены работы по благоустройству в городах Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и других. Расселены аварийные дома в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске, Советском. Сделан перерасчет необоснованных начислений за жилищно-коммунальные услуги. Жители Петьяха получили чистую воду. Более 100 миллионов рублей на решение проблем жителей Югры – это результат работы депутатов ЛДПР. Десятки школ, библиотек, учреждений культуры, спорта, больниц и ФАПов округа осуществляют ремонт, закупают новое оборудование и имущества. Более 1000 жителей получили индивидуальную помощь в решении текущих проблем. Сделано много, но главное, предстоит сделать еще больше. Цель ЛДПР – это обеспечить достойную жизнь югорчан, развитие социально-экономической сферы округа. Мы в ЛДПР делу Жириновского верны. И я хотел бы рассказать главные направления нашей работы, которые нам предстоят. Первое направление – это свои прежде всего. Будем добиваться полного лишения мигрантов, государственной поддержки и перенаправления всех средств на помощь российским семьям и детям. Для этого предлагается запретить въезд членов семьи трудовых мигрантов. Приоритетное трудоустройство граждан России перед мигрантами при приеме на работу. Лишить иностранных граждан права на бесплатное получение среднего общего образования в 10-11 классах и установить квоты на количество детей иностранцев в школах. Второе направление – это защита интересов людей труда. Предлагаем установить двойной северный коэффициент для жителей Югры. Мы будем добиваться его применения для всех тех, кто работает в реальной сфере экономики. Обнулить НДФЛ для людей, чей доход менее 50 тысяч. Главное – присваивать звание ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа Югры всем жителям округа, имеющим определенный трудовой стаж на территории Югры. Для женщин это 25 и более календарных лет, мужчины 30 и более календарных лет. Третье направление – необходимо передать жилищно-коммунальное хозяйство под контроль государства. Мы предлагаем заморозить на 5 лет тарифы на газ, электроэнергию, тепловую энергию, воду и бензин. Установить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 10% от дохода семьи. Ввести ответственность за необоснованный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Следующее, четвертое направление – необходимо спасти будущее поколение. Так мы предлагаем отменить единый государственный экзамен, восстановить систему образования, которая была ранее. Именно за это мы будем бороться. Кроме того, мы считаем, что правительство округа должно подготовить программу возрождения сети учебно-производственных комбинатов при школах. По окончании обучения наши дети должны иметь профессию. Следующее, пятое направление – это доступное и качественное здравоохранение. Так, необходимо восстановить государственную систему бесплатного здравоохранения. Коммерческая медицина только как дополнение к государственной. Необходимо ввести единую систему оплаты труда медиков по всей стране. А следующее направление, шестое, это свой дом. Мы предлагаем ипотечное кредитование для граждан по 3% годовых, а также выделение земель для индивидуального строительства с подведенными дорогами, водой и электричеством. ЛДПР обязательно будет последовательно добиваться повышения эффективности работы органов государственной власти. Голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед, обеспечить свое будущее. Уважаемые югорчане, дорогие земляки, 18, 19, 20 сентября за Югру, за себя, за ЛДПР.
0: Спасибо. Движемся дальше. Теперь слово предоставляется представителю КПРФ Коммунистической партии Российской Федерации Савинцеву Алексею Владимировичу. Микрофон ваш.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, югорчане, земляки. Партия КПРФ идет на выборы депутатов Государственной Думы с программой «Победа». Если говорить конкретно о Югре, я бы отметил следующие приоритетные направления, направления для развития региона. Первое и самое важное направление, о котором я говорю постоянно, это ликвидация дисбаланса в развитии восточной и западной территории автономного округа. Такая ситуация является сдерживающим фактором роста экономического потенциала автономного округа. Наша партия считает, что для ликвидации перекоса необходимо активнее развивать западную территорию. Этого можно достичь путем создания новых рабочих мест на западной территории. В качестве примера можно привести Югорский лесопромышленный холдинг. Неоднократно депутаты от КПРФ выступали против приватизации ЮЛХА. Это Югорский лесопромышленный холдинг. Теперь холдинг – это государственное предприятие, одно из лучших лесоперерабатывающих отраслей в России, динамично развивающее и получающее прибыль в бюджеты разных уровней, платит огромные налоги, создает новые высокооплачиваемые рабочие места. Правительством округа была создана точка роста, особая экономическая зона в городе Нягань. Было анонсировано заключение соглашений с 5 потенциальными резидентами о создании около 700 рабочих мест. На сегодняшний день заявлено о том, что пока только Югорский лесопромышленный холдинг работает в особой экономической зоне. Заканчивает строительство мебельного завода, очень современного и хорошего, на мой взгляд. Решающим фактором для развития западной территории и привлечения резидентов является логистика. С 2015 года мы говорили о необходимости строительства моста через реку Обь в районе поселка Андра Октябрьского района, который соединит Урфо с северным широтным ходом. На сегодняшний день реализация этого проекта уже вроде бы как началась. Второй приоритет развития Югры – это национализация системы ЖКХ. Многие граждане сталкиваются с проблемой, связанной с размером коммунальных платежей, качеством предоставляемых услуг. Очень часто в качестве способа решения проблем в системе жилищно-коммунального хозяйства называют концессию. Мы, коммунисты, считаем, что предприятие ЖКХ, особенно на севере, это стратегические предприятия, которые должны принадлежать государству. А концессия – это несправедливая приватизация за счет населения. Хочу напомнить, что только депутаты КПРФ в Думе ХМАО всегда говорили о том, что концессия – это зло для округа. Проблема с реализацией концессионных соглашений возникла в Советском, в Кандинском районе, в Лангепасе. В Сургуте и Мионе отказались от концессий после массовых протестов жителей. Практика показала, что управление системой ЖКХ гораздо эффективнее удается государственным или муниципальным предприятиям. В качестве примера, наверное, можно привести Москву, где 70 столичных домов обслуживаются бюджетным учреждением. У нас тоже есть положительные примеры. Например, город Сургут, Урай в Белоярском районе. Большой головной болью жителей нашего округа являются сами тарифы на услуги ЖКХ. Я приведу пример в Кандинского района, где щепа, которую топят котельные в Кандинском районе, в несколько раз дороже щепы, из которой Югорский лесопромышленный холдинг производит ДСП на экспорт. Поэтому размер платежей за отопление у жителей Кандинского района, самого южного в нашей территории, равен платежам Якутии. Он составляет 15-20 тысяч в месяц только за отопление. Муниципалитет не в состоянии решить эту проблему. Это время необходимо снять с плеч жителей Кандинского района и попытаться найти наиболее экономически выгодный для округа и муниципалитета вариант разрешения данной ситуации. Третий приоритет – это решение накопившихся вопросов в социальной сфере. Это и решение вопросов обеспечения достаточного количества медицинских учреждений. Как, например, приведу Ханты-Мансийскую ОКБ. Построили современную в 2001 году. Сейчас город стал уже больше. Тогда жил, кстати, 40 тысяч населения. Сейчас 100 тысяч населения живет в этом городе. И понятно, что эти мощности не позволяют обеспечивать и не город, и не тех людей, которые рассчитывали на эту высокую технологическую медицинскую помощь. Это решение вопроса о заработной плате врачей. Мы уже давно понимали вопрос о необходимости пересмотра системы начисления заработной платы у врачей. Нам говорят, что она вторая по стране, но мы знаем, что это сплошное совместительство и нагрузка. Нагрузка на медперсонал. Это и вопрос в сфере образования, повышения заработной платы учителям и стипендий студентам. Образование должно стать качественным, а кружки и секции – бесплатными и доступными. Конечно же, важный вопрос – снижение пенсионного возраста. Помните, только наша партия выступала за то, чтобы женщины шли на пенсию 55, а мужчины 60. Мы и также считаем, что это нужно добиваться. Четвертый приоритет партии КПРФ всегда выступает за восстановление института прямых выборов. В нашем округе больше не будет выборов в поселениях, выборов глав, губернатора. Это неправильно.
0: Спасибо. Спасибо, Паш. Прошу придерживаться регламента выступления. Движемся далее. И вот далее предоставляется слово Дедуху Сергею Владимировичу, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Вы готовы? Хорошо, микрофон ваш.
3: Уважаемые земляки, коллеги, друзья, Партия пенсионеров идет на выборы с программой, где каждый пункт – это уже внесенный законопроект или четкие обязательства. Мы не говорим о развитии Югры абстрактно. Развитие – это когда пенсионер не считает копейки под Новый год, учитель не боится идти в класс, врач не оглядывается на статью Уголовного кодекса. А молодая семья знает – родил третьего, и ипотека больше нет. Сегодня я представляю вам конкретные шаги, конкретные простые. 13-я пенсия, декабрьский щит. Закон ежегодной предновогодней выплате 13-й пенсии. Каждый декабрь пенсионер получает сумму, равную месячной пенсии. Пример. В декабре в Югре цена на рыбу, овощи, лекарства взлетает на 20-30% из-за ввоза и праздников. Пенсионер хочет накрыть стол, купить подарки внукам или просто теплую обувь. Но пенсии также нет. Наша 13-я пенсия – это не подарок, это компенсация декабрьского ценового удара, чтобы Новый год был праздником, а не унизительной экономией. Ведь 13-я зарплата у всех чиновников, у топ-менеджеров. Неужели наши пенсионеры не заслуживают тоже получить под Новый год небольшую добавку? Второе – автоматические выплаты без правок. Мы видим эту бюрократическую проволочку. Почему из года в год мы ходим, предоставляем дополнительные справки, оббиваем пороги, стоим в очередях? Ведь мы не просим ничего сверхъестественного. Все, что положено государством, автоматически осуществлять выплату. К примеру, 1 сентября каждому ребенку, кто идет в первый класс или в школу, положено 7500 рублей. Но чтобы эту выплату получить, надо предоставить заявление. У некоторых по каким-то техническим возможностям не всегда и получается. Кто-то в отдаленных территориях живет, на деревнях, с учетом сейчас отсутствия интернета, блокировок. Ну или кто-то не успел, забыл. Не подал заявление, не получил выплаты. Почему так происходит? Для чего каждый год подтверждать? Поэтому мы за автоматические выплаты. Комплексная стоматология по ОМС. Здоровые зубы без очереди. Чтобы наши пенсионеры получили бесплатные зубы. Неужели они не заслужили белоснежную улыбку, чтобы они могли питаться не перетертой пищей, а вот полноценной едой? Защита врачей и учителей. Закон о приравнении нападения на учителя и врача, нападение на представителей власти. Учитель под защитой закона. Хватит троллить учителей. Мы вводим законодательный щит педагогу. Оскорбление, угроза, побои в школе или больнице – это не бытовой конфликт. Это посягательство на безопасность общества. Мы сейчас видим, какие дети жестокие. С учетом наших гаджетов, смотрят непонятные видео. И из года в год, 1 сентября, мы постоянно видим какую-то трагедию. Приходят в школу с оружием. Это потому, что учителя боятся, нет дисциплины в школе. В доме, да, вопросов нет. Там родители воспитывают, но в большинстве случаев родители лелеют детей. Поэтому в школе должна быть дисциплина. Учитель должен понимать, что он защищен, и государство за него заступится. А у нас на практике совсем другое. Учителей заставляют извиняться публично. Иногда бывает, что за то, что учитель поставил ребенка к доске за какой-то проступок. Где-то старая школа, по сути, мы все проходили. Мы дежурили по классу, протирали доску. Какое-то было воспитание, прививали к чему-то. Поэтому защита врачей и учителей – это одно из основных пунктов, которые необходимо поменять. Бесплатные секции и кружки, доступное детство, чтобы дети были заняты, чтобы после школы они не бегали просто по дворам, не сидели в телефонах, они должны посещать, развиваться. А у нас иной раз получается, что чтобы посещать кружки, надо заплатить от 5 до 10 тысяч. Не каждый родитель может себе это позволить. И получается, что многие дети не развиваются. ЖКХ. Заморозка тарифов. Самый большой вопрос. Коммунальные тарифы. Мы требуем полного моратория на рост коммунальных платежей до завершения капитальной модернизации изношенных сетей в Югре. Сегодня монополисты поднимают тарифы ежегодно, ссылаясь на износ труб. Но деньги идут не на ремонт, а на карманы акционеров. Мы предлагаем жесткий аудит монополистов всех коммунальных расходов, а не покрывать их неэффективные за счет кошельков северян. Пока ржавые трубы не заменят, пока тепловые узлы не обновят, ни копейки повышения. Погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Крепкая семья. Вот этим мы поднимем демографию. Родился третий ребенок. 100% погашение ипотеки. Приведу пример. Семья взяла ипотеку на 20 лет, платит 40 тысяч. Почему государство не может покрыть остаток? Наши программы. 13-я пенсия, автоматические выплаты, полная стоматология по ОМС, защита врачей и учителей, бесплатные секции, кружки, заморозка тарифов, погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
0: Уважаемые, да, участники, прошу придерживаться регламента. У нас с вами еще достаточно эфирного времени впереди. Мы услышали вашу позицию по приоритетам развития Югры. Движемся далее. Теперь прошу выступающих вот в той же очередности ответить на следующий вопрос. И это тема СВО. Адаптация ветеранов к мирной жизни, поддержка участников и членов их семей, интеграция ветеранов в социально-политическую жизнь страны. Серьезные вызовы. Каково видение вашей партии ответов на эти вызовы? Представители партии, прошу отвечать в той же очередности. И первым слово предоставляется Сысун Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Вы готовы? Микрофон ваш.
1: Добрый день, земляки. Еще раз. С первых дней специальной военной операции ЛДПР активно включилась в поддержку фронта и тыла. Региональное отделение ЛДПР отправило на передовую автомобили, дроны, генераторы, маскировочные сети и другие необходимые вещи для наших бойцов. При поддержке ЛДПР создан Швейбат, объединение неравнодушных женщин, которые шьют форму, снаряжение и маскировочные сети для наших воинов. В Думе Югры депутаты от ЛДПР подготовили законы, согласно которым участники специальной военной операции, проживающие в округе, освобождены от транспортного налога. Мобилизованным контрактникам и добровольцам предусматривается возврат полной стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом на военную службу или в зону специальной военной операции. Установлены кредитные каникулы участникам специальной военной операции на льготный период и прекращение обязательств заемщика в случае гибели или смерти военнослужащего, а также в случае признания военнослужащего инвалидом первой группы. Участники специальной военной операции и члены их семей освобождаются от уплаты туристического налога. Особое внимание мы уделяем помощи семьям мобилизованных и участников специальной военной операции. Мы помогаем решать проблемы, с которыми они сталкиваются, возвращаясь к мирной жизни. И разрабатываем конкретные механизмы поддержки от улучшения медицинского и жилищного обеспечения до помощи в трудоустройстве и социальной адаптации. Так, несколько обратившихся в приемные ЛДПР на территории Югры уже получили такую помощь и трудоустроены. Мы, ЛДПР, работаем, как и 80 с лишним лет назад, на фронт и на победу. В партию приходит огромное количество обращений от участников специальной военной операции, их семей, от матерей и жен погибших бойцов, от обычных людей, которые переживают за безопасность своих детей и близких. На основе высказанных предложений сегодня работа ЛДПР строится по нескольким направлениям. Первое – это правовая поддержка, где семьи могут получить консультации по выплатам, вопросам опеки, жилью и другим социальным вопросам. Второе – это подготовка законопроектов по социальной поддержке ветеранов боевых действий. Мы в ЛДПР работаем над тем, чтобы установить справедливый единый федеральный статус участника специальной военной операции и ветерана боевых действий. Необходимо создать единую систему сопровождения каждого бойца и его семьи. Сюда входят автоматические выплаты и льготы через одно окно, без бюрократических барьеров и хождений по ведомствам. Необходимо установить компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей участников специальной военной операции. Необходимо установить награду Ханты-Мансийского автономного округа Югры, медаль за поддержку специальной военной операции. Это одна из инициатив, с которой мы уже выходили к правительству автономного округа. Далее исключить всякие условия, необходимые необходимые участникам специальной военной операции для получения жилья, либо выплат на его приобретение. Далее, предоставить право на бесплатную или на льготных условиях сезонную замену автомобильных шин из расчета на один автомобиль для семей участников специальной военной операции. И это уже практически реализовано в автономном округе, так как обращение нашей фракции, направленное губернатору автономного округа, было поддержано им. Третье. Профессиональная адаптация бойцов, вернувшихся с фронта. Во-первых, для трудоустройства ветеранов боевых действий мы внесли законопроект об установлении квот в размере 5% для крупных работодателей и 3% для средних предприятий. Во-вторых, предложили в приоритетном порядке трудоустраивать их на работу в зонах чрезвычайных ситуаций, где их навыки и стрессоустойчивость окажутся особенно полезными. Следующее, четвертое, реабилитация. Это санаторное лечение для военных с выслугой менее 20 лет. Это бесплатное зубное протезирование для участников специальной военной операции. Это предоставление путевок в санаторий не только для военнослужащего, но и для одного из членов его семьи. Пятое. ЛДПР в Ханты-Мансийском автономном округе Югре выступила с инициативой, чтобы 1 июля стало официальным днем ветеранов боевых действий. Этот день не просто дата в календаре, а символ уважения, памяти и возможности вести патриотическую работу с молодежью. И в заключение. ЛДПР за скорейшую и решительную победу в специальной военной операции. Вместе со всей страной мы противостоим агрессии коллективного Запада. И это не фигура речи. Россию атакуют со всех сторон. Бьют по мирному населению. Бомбят нефтеперерабатывающие заводы и промышленные склады. Превращают обычных людей в диверсантов, вовлекая даже детей. Дальность ударных беспилотников позволяет им уже долетать до Омска и Тюмени. Удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине – это ответ всем, кто участвует в войне против нашей страны. Только так можно защитить людей, решить проблемы с топливом, ценами и тарифами, добиться победы. ЛДПР стоит плечом к плечу с нашим президентом, нашей армией и всей Россией. Голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед, обеспечить свое будущее. Уважаемые югорчане, Югре не нужна революция, ей нужна эволюция, и она возможна только с ЛДПР. Поэтому 18, 19, 20 сентября голосуйте за Югру, голосуйте за победу России, за ЛДПР.
0: Спасибо. Далее в нашем эфире Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Микрофон ваш.
2: Земляки, друзья, адаптация к мирной жизни – это очень важный вопрос. Мы считаем, прежде чем говорить об адаптации, нужно решить вопрос с медицинской и психологической реабилитацией участников СВО. 3 года назад мы предлагали создать реабилитационный комплекс в Советском районе. Почему в Советском районе? Во-первых, удобное логистическое расположение муниципалитета. Можно доехать, долететь и даже доплыть из любой точки автономного округа. Во-вторых, в Советском районе есть не полностью загруженная пионерская районная больница. Из-за отсутствия большого количества пациентов врачи из этого медицинского учреждения бегут в Югорск. Рядом Алябинское медицинское учреждение, Советская психоневрологическая больница. Ее подразделение есть и в городе Югорске. В городе Советский реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» и реабилитационный технический центр, который занимается вопросами изготовления самых разнообразных протезов и средств реабилитации. К сожалению, наше предложение не посчитали нужным для реализации. С 2022 года в окружной клинической больнице в городе Ханты-Мансийске реализуется программа медицинской помощи и реабилитации участников СВО. За это время более 400 военнослужащих смогли пройти курс лечения и восстановления. Фракция КПРФ со своей стороны старается регулярно оказывать финансовую поддержку КБ на приобретение специальных медицинского оборудования и оборудовать специальные палаты – Для адаптации участников СВО к мирной жизни есть и другие препятствия. Вы знаете, что у нас в округе не предусмотрена льгота на ветеранов боевых действий на оплату коммунальных платежей. В ряде субъектов она есть, а в богатом нашем округе почему-то нет. Буквально недавно ко мне обратился ветеран СВО из Кандинского района, который попросил разобраться с данным вопросом. Самое интересное – это ответ окружного прокурора и заместителя губернатора на его обращение. Они ему писали, что срок действия вашего контракта истек, а значит, основания для оплаты коммунальных услуг отсутствуют. Еще к нам обращаются ветераны СВО, которые не могут трудоустроиться. После возвращения с фронта в настоящее время количество ветеранов еще не такое большое, да, но вот когда закончится СВО, их будет очень много. И мы сейчас должны продумать варианты трудоустройства для наших категорий, для наших бойцов, да. Послевоенный период и позже, особенно в 60-80-х годах, широко применялся метод народной стройки. Люди, нуждающиеся в жилье, включая ветеранов боевых действий, выходили на строительные площадки и помогали возводить дома. Ветераны боевых действий могли получить преимущественное право на заселение в домах, при этом получали хорошую зарплату от государства, то есть оно выполняет свой долг. Почему сейчас не возродить эту систему, не создать строительные бригады из ветеранов СВО с правом преимущественного заселения в построенных домах? Вот эти программы мы сейчас готовим для того, чтобы влить в наши уже мирную жизнь ветеранов СВО. Или еще пример. Руководство страны было предложено выдвинуть бойцов СВО на руководящие должности, в том числе в Советы депутатов Думы. Вот в рамках этой выборной кампании наша партия тоже выдвинула таких кандидатов. И вот недавно стал вопрос, предложили ветерану СВО сняться с выборов, написать заявление. Мы задали вопрос, а почему? Ну, ответ был обескураживающий. Ну, вот у него акция на 300 рублей, которая иностранная. Купил он ее, мы знаем, во время, в наших же учреждениях. А потом, в 22-м году, пришли санкции, и продать эти акции он уже не может 3 года. И вот какая-то глупость. То есть у тебя акции у бойца СВО за то, что ввели санкции вот этой ситуации, которая поглотила нашу страну, а он не может участвовать на выборах. Это неправильно. Что касается помощи КПРФ. Ну, мы с 2014 года в Донецкий бассейн возим гуманитарную помощь и централизованно, и из округа, и прекрасно понимали, что произойдет, когда произойдет. Мы знали, что рано или поздно это случится, враг был настроен агрессивно отнестись к нашей стране. И чтобы понимать все это дело, у нас 50% депутатов съездило в зону СВО, причем прямо в окопы, и помощников депутатов столько же. То есть мы понимаем, что происходит, мы изучаем эти проблемы и помогаем всеми возможными способами внутри партии тоже помочь нашим землякам, да и не только боевых, для того, чтобы их жизнь стала легче. Друзья, 20 числа будут выборы. Не 18-19, а 20. Это наш с вами день. Голосуем за программу победы, за КПРФ.
0: Спасибо. И еще одно выступление по заявленной теме СВО. Дидух Сергей Владимирович, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Вы готовы? Микрофон ваш.
3: Адаптация ветеранов СВО – это не просто вопрос социальной справедливости. Это вопрос нашей общей безопасности и стабильности. Наша партия пенсионеров, как никто другой, понимает цену служения. Мы знаем, что такое долг перед теми, кто не пожалел себя для защиты Отечества. Буквально вчера Командование дало официальное увольнение для участия в победе в избирательной кампании нашему боевому товарищу, действующему военнослужащему Руслану Бекмуратову. Такие люди принесут в законодательную власть подлинную честность, мужество и железную дисциплину. Рядом с нами работает Сергей Целищев, который лично принимал участие в организации, сборе и доставке 17 гуманитарных конвоев прямо туда, в зону СВО. Это реальная помощь фронту без лишних слов и бюрократии. Но что мы видим сейчас? Человек приходит с фронта, полный сил и желания жить дальше, а перед ним закрыты двери. Его боевой опыт, его характер, они нужны стране, но часто он не знает, как применить их в гражданской жизни. Мы не имеем права оставлять этих героев один на один. Первое и главное, что мы предлагаем, это системная профессиональная переподготовка. Помочь выбрать свою профессию, переучиться, предоставить ему рабочее место. Расширить перечень профессий, которые действительно востребованы. В нацпроекте кадры сегодня 213 специальностей. Из них лишь 27 выделены отдельно для наших ветеранов. Но ведь жизнь идет вперед. Операторы БПЛА, аналитики данных, специалисты по информбезопасности. То есть есть много других профессий, которые надо внедрять. Другой немаловажный вот пример. Паралимпийцы доказывают ограничения по здоровью, да? Это не приговор. Они показывают, как можно добиться успеха, получают золотые медали. Вот. Но адаптация – это прежде всего не только со стороны наших военнослужащих СВО, да, что адаптироваться в нашей среде, а также мы должны помочь им адаптировать окружающую среду под них. То есть некоторые сотрудники СВО приходят уже с инвалидностью. Одно из самых перспективных направлений, да, вот в коммунальном хозяйстве – уборка снега, вывоз мусора, ремонт дорог, содержание территории. Это круглогодичная занятость, и главное, здесь массово используются тракторы, погрузчики и грейдеры, которые уже сегодня можно адаптировать под любой физический дефицит. То есть они там на фронте управляли спецтехникой, танками. Неужели они не смогут управлять обычной бытовой техникой? Вот как именно и с привязкой к конкретной задаче ЖКХ. Если нет каких-либо конечностей на трактор или снегоуборщик, можно установить ручные рычаги. Вот она, адаптация. Но почему-то этим никто не занимается. У нас 180 инвалидов СВО по округу. Их никто не занял. То есть государство и муниципалитеты сегодня активно ищут варианты трудоустройства. Они не знают, куда их устроить. Потому что многие инвалиды. Вот решение проблемы. Одно из решений проблем. Вот на Южном Урале переоборудовали трактор. Участник СВО спокойно управляет им. Есть еще один из направлений джойстики. И переоборудуют тракторы, управление именно только джойстиком. Дальше пошли Челябинск. Челябинск разработал, уже протестировал это VR-очки управления трактором. И он прошел на полигоне и на улице тестовые режимы. То есть это все работает, это уже все испытывается. Надо накладывать это на наш округ и именно адаптировать спецтехнику для ЖКХ. Та проблема, которая у нас возникает иногда по уборке снегом. Чтобы они знали, что они нам нужны, что мы про них помним. Ветерану нужен еще не только адаптация, психологическая помощь. Ему нужен также куратор, который будет его поддерживать. Ну, по примеру, даже премиального банки, да, там, персональный менеджер. То есть можно, чтобы он по телефону задал какие-то вопросы, ему без проблем помогли. Еще одно из направлений, то есть оно немаловажно, это финансовая грамотность, да, за время службы наши ребята получили серьезные выплаты. Боевые, единовременные, страховые. Для многих это первые в жизни крупные деньги. И что происходит? Часто их просто тратят впустую, вкладывают в сомнительные пирамиды, дают мошенникам. А вот это серьезные деньги. То есть никто не занимается их финансовой грамотностью, им никто не подсказывает. Да, у нас есть мой бизнес, да, помогает открыть бизнес, но а кто об этом знает? То есть единицы. Фактически у нас 60 ветеранов СВО обратились и стали предпринимателями. Точнее, 60 обратилось, а из них только 12 дошли до успеха. То есть, ну, а об этом кто-то еще знает, фактически выделяет на развитие бизнеса до 2 миллионов. Но 10% сам непосредственно должен вложить гражданин, СВОшник. Льготные проценты микрозаймы. Об этом никто не говорит. Поэтому, друзья, все это не разноразные меры, а единая система. Обучение, работа, финансовая защита, свое дело, свой дом. Это все вместе. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Мы видим в ветеранах СВО не просто получателей помощи, а активных строителей нового общества. Голосуйте за тех, кто действительно поможет. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Югра» совместные агитационные мероприятия, дебаты между представителями политических партий, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. И мы движемся дальше и переходим к третьему вопросу. Инфраструктурное развитие территории. От комфортной городской среды и строительства жилья до коммунального хозяйства и связанности территории. Что и как развивать? Какие программы и проекты поддерживает, инициирует партия на федеральном и региональном уровнях? Выступление в том же порядке. И первым предоставляю слово Сысун Виктор Богданович, ЛДПР, Либеральная демократическая партия России.
1: Дорогие горожане, земляки, конечно, это очень важный вопрос. И многие, кто приходит в приемный ЛДПР, отмечают, что комфортная городская среда сегодня создается в автономном округе, но она создается на общих пространствах, не касающихся дворовых. И этого мы коснемся чуть позже. Я бы хотел сначала начать с того, какие инициативы, какие законы приняты по инициативам ЛДПР в автономном округе, ограничивающие рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивающие ремонт дорог и работу общественного транспорта. Так, по инициативе ЛДПР установлено ограничение повышения размера платы за коммунальные услуги уровнем инфляции, утвержденным в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Увеличены штрафы за плохое содержание дорог в размере от 40 до 50 тысяч рублей в отношении должностных лиц и от 400 до 600 тысяч рублей в отношении юридических лиц. Если плохое содержание дороги повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, размер административного штрафа для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц от 800 до 1 миллиона рублей. Также по инициативе ЛДПР установлена административная ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Но это мы говорим о том, что уже было сделано как на федеральном, так и на нашем региональном уровне депутатами от фракции ЛДПР. Я бы хотел также озвучить, какие предложения сейчас есть в нашей программе на будущие годы. Так, мы, конечно же, в отношении жилищно-коммунального хозяйства, как я уже говорил в вступительном своем слове, предлагаем передать и требуем передать его под контроль государству. Жилищно-коммунальное хозяйство стало непосильной ношей для жителей Югры. Проблемы высоких тарифов, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонта жилого фонда не разрешить без государства. Сдерживание цен на коммунальные услуги – это ответственность государства. ЛДПР предлагает заморозить на 5 лет тарифы на газ, электроэнергию, тепловую энергию, воду, бензин и дизельное топливо в Югре. Компенсировать из средств федерального и регионального бюджетов повышение тарифов на энергоносители. Следующее. Отменить плату за население, для населения за подключение к сетям электро- и газоснабжения. Отказаться от введения социальной нормы потребления электроэнергии и признать этот эксперимент неудачным. Далее, ввести ответственность за необоснованный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Необходимо установить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 10% от дохода семьи. Также необходимо пересмотреть метод расчета платы за электроэнергию для жителей северных регионов, предусмотреть сезонность потребления электрической энергии. Мы сейчас в этом году получили то, что у нас на собственников гаражных кооперативов норма не более 300... единиц энергии на гараж. А при этом в Оренбургской области это составляет 2000. Но надо понимать, какой у нас климат и какой климат в Оренбурге. Следующее направление нашей деятельности, оно называется «Свой дом». ЛДПР предлагает реализовать масштабную программу «Народные ипотеки». Программа включает в себя улучшение жилищных условий через ипотечное кредитование для граждан под 3% годовых. Претендовать на нее смогут граждане, которые еще не стали родителями, а также бюджетники, студенты и молодые специалисты. Необходимо организовать выделение земель для индивидуального строительства с подведенными дорогами, водой и электричеством. Закрепить обязанность банков автоматически снижать ставку при снижении ключевой ставки Центробанка по уже полученным кредитам, в том числе ипотечным. А также наведем порядок в ценообразовании у застройщиков, заставим их построить обещанную людям социальную инфраструктуру. И то же самое жилье, как мы это сделали с обманутыми дольщиками в Югре, которые на сегодняшний день практически исчезли как понимание, но есть отдельные вопросы, по которым еще далее стоит работать. И, конечно же, мы коснемся транспортной инфраструктуры Югры. ЛДПР видит уникальность Югры в том, что она является естественным и единственным в системе автомобильных дорог России узлом, связывающим транспортные коридоры в направлениях запад-восток и север-юг, соединяющим три широтных макрокоридора – Северный морской путь, Транссибирскую и Трансазиатскую магистрали. Поэтому мы будем добиваться принятия комплексной федеральной программы развития транспортной инфраструктуры Югры, которая бы включала в себя строительство и улучшение качества дорог. Большой проблемой остается состояние федеральных трасс. ЛДПР постоянно контролирует развитие транспортной сети округа, которая связывает его с большой землей. Сегодня это реконструкция автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Один из важнейших приоритетов – строительство дорог местного значения, от поселков к городам. Кроме того, ЛДПР считает, что правительство округа должно прийти к соглашению с нефтяными компаниями по вводу правил и порядка использования технологических трасс в интересах жителей отдаленных поселений округа. Уважаемые югорчане, голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед, обеспечить свое будущее. 20 сентября в дни голосования за Югру, за себя, за ЛДПР.
0: Спасибо. Далее Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Микрофон ваш.
2: Вопрос об инфраструктурном развитии территории в программе «Победа» КПРФ делает акцент на то, чтобы создать условия для достойной жизни в любом уголке России. Я вначале хотел бы вернуться к экономике нашего округа. Итак, бюджет нашего округа более 400 миллиардов рублей. 80 миллиардов – государственный долг. 57 миллиардов – коммерческий кредит. 12 миллиардов мы вернем в итоге банкам. Это только на сегодняшний момент. И ежегодно нефтяным корпорациям мы отдаем то 30, то 35 миллиардов. При этом эти же нефтяные корпорации выплачивают дивиденды своим акционерам. Такое ощущение, что экономика какая-то перевернута с ног на голову. У нас есть деньги, мы отдаем, берем в банки и платим проценты. Итак, если говорить об условиях жизни в Югре, в первую очередь я бы остановился на вопросе, который больше всего волнует население – на жилищно-коммунальном хозяйстве. Я считаю, что приоритетным реализацией следующие проекты уже. Во-первых, исполнение всех судебных решений и предписаний Роспотребнадзора по так называемой «чистой воде». Такие решения есть, например, в отношении Советского района почти всех поселений: Советский, Агариш, Малиновский, Таежный, Зеленоборский, Коммунистический, Юбилейный и Алябьево. К концу 2025 года местная власть должны были осуществить реконструкцию или строительство новых водочистных сооружений в указанных поселениях. Это позволило бы жителям этих поселений наконец-то получить качественную питьевую воду. Но, как мы понимаем, решение суда до сих пор не выполнено. Такая же ситуация в Мегионе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийском районе, Лангепасе. Наша партия неоднократно обращалась в адрес губернатора с просьбой разрешить эту ситуацию и принять меры в отношении глав, которые не исполняют судебных решений. В первую очередь, как я говорил еще раз, партия говорит, учет и контроль. Во-вторых, важным проектом для нашего региона является газификация домовладений. По моему мнению, в субъекте, который газ добывает, где находится крупнейшее газодобывающее предприятие, уже давно должна быть газификация, ну, стопроцентная. Но пока это не так. Я не люблю опираться на опыт других территорий, но вот в данном случае хотел привести опыт Тюменской области. Тюменская область в 2019 году одна из первых субъектов Российской Федерации заключила регуляторный контракт в сфере газоснабжения. В рамках такого контракта внутри тарифа заложены средства на строительство сетей внутри поселений без повышения тарифа для населения за счет налоговых льгот и иных механизмов. Ну, то есть мы уже льготы нефтяным и газовым корпорациям оказываем, а вот газификации округа пока нет. В результате я хотел привести, опять же, Тюменскую область, она увеличила свои темпы в два раза и уже сейчас имеет 98% газификации своей территории. Наша фракция предложила правительству автономного округа рассмотреть возможность заключить такой регуляторный контракт. Ну, пока ВОЗ и не там. Третье. В программе «Победы КПРФ» целый раздел посвящен вопросу о необходимости снижения тарифов на ЖКХ. Я напоминаю, в этом году были проблемы с отоплением в поселке Междуреченский Октябрьского района, в СНТ города Сургута. Некоторое время назад проблемы были в Советском и в Мегионе. И все эти аварии возникали на фоне больших тарифов на ЖКХ. Граждане возмущаются, почему мы платим, а услуги некачественные. В 2025 году в округе ввели новую дифференцированную систему платежей на электроэнергию. Удар пришелся многочисленной категории югорчан, живущих в негазифицированных частных домах и садовых товариществ. Представляете, цена доходила, то есть квитки приходили до 70 тысяч. Ну, куда это годно? Депутаты фракции КПРФ тогда вышли по всей территории на пикеты, собрали тысячи подписей, отдали губернатору, и в итоге проведена работа над тарифами, была пересмотрена. Даже в Москве этот вопрос решали. Каждый раз, когда мы спрашиваем, почему эти вопросы и не решаются, почему проекты не реализуются, решения судов не исполняются, мы слышим один и тот же ответ – недостаточно бюджетных средств. Слушайте, ну, я вот только что уже вначале говорил про эти 35 миллиардов. Ну, нет, значит, надо взять. К чему я хотел бы сейчас обратиться? К жителям Югры. Вы понимаете, есть партии, которые предлагают ряд мероприятий, но не борются за ваши права. Есть кто борется активно, выступая на улицах, собирая подписи, не декларируя только хотелки. Иногда нужно власть заставлять, поэтому нужно выбирать тех, кто всей душой с вами. Кто всей душой с вами, кто вышел из народа,

0: ваш?
1: Нам с трибун говорят о масштабных инфраструктурном развитии и комфортном городской среде. А что видим мы, люди, на своем деле? Долгострой, гниющие трубы – вот наша реальность. И платим за это все мы из своего кармана. Социальные объекты, окружная больница Нижневартовская, ждали ее 17 лет. Больница в Приобье не так давно. Свердловский строитель украл 440 миллионов аванса. Возбуждено уголовное дело. Больница недостроена. Будут дополнительные контракты, дополнительные выделения. Эти все деньги наши, налогоплательщиков. Школы. В Сургуте на 1500 мест. Готовность 39%. Срок сдвинули на 27 год. Микрорайон Новин. Школу обещают с 2018 года. И тишина. Иной раз смотришь инфраструктуру, глобальные проекты, а они бездумно сделаны. Иногда ремонтируют мосты, точнее делают подсветку мостов, а через год этот мост полностью реконструкцию делают моста. Березовый аэропорт начали делать, выделили кучу денег, миллиард 800 потрачено, оказывается, проектная документация не соответствует действительности. И эти все деньги просто бездумно тратятся. Их не считают, потому что это бюджетные. Это же не из своего кармана. Это каждый человек копит, смотрит, рассчитывает. ЖКХ. Платим больше, получаем аварии. В 2006 году тарифы выросли дважды. 1,7%. С января еще на 10,7% в октябре. А износ сетей по округу почти 50%. Потери тепла достигают 24%. Наши деньги просто уходят в землю. Аварии стали нормой. В Югорске 1500 человек остались без тепла и света в мороз. В Советском районе рвутся ветхие трубы. За год на ключевых объектах более 70 аварий. Каждое лето издевательство, отключение горячей воды на ремонт. В Нижневартовске разбили на 4 этапа с мая по июль. В Сургуте с июня до середины августа. Норматив 14 дней, а по факту месяца. Сколько можно латать одно и то же? Когда же это закончится? Когда будет просто сделано все, как должно быть? Мы, партия пенсионеров, требуем мораторий на повышение тарифов ЖКХ, пока сети не приведут в порядок. Хватит брать деньги за изношенные трубы. Уголовная ответственность для чиновников и подрядчиков за каждый сорванный объект и украденный рубль. Полная модернизация теплосетей, электросетей, а не косметика. Общественный контроль над всеми стройками и ремонтами, чтобы люди знали, что строится на их налоги. Наши дети не должны учиться в школах, долгостроях. Наши пенсионеры не должны мерзнуть зимой и сидеть без воды летом. Хватит обещаний. Результат нужен. Комфортная городская среда, красивые слова. Опять же, мы что видим? Мораторий, экскроу-счета. Мораторий на защиту застройщиков. Экскроу-счет – инструмент, который должен был помогать гражданам, чтобы они не пострадали от долгостроев. А на деле получается, что сроки сдачи растут от 3 до 4 лет вместо обещанных 1-2. Нас уверяли, что экскроу-счет защищает дольщиков. Защитили? Нет. Деньги заморожены, банки их держат, дом не построен. Люди остаются без денег, без жилья. Что в итоге? Человек платит ипотеку банку, одновременно он платит аренду съемной квартиры. Это двойной удар по семейному бюджету. А ведь это люди, которые отдали кровно заработанные средства. Среди них наши бойцы СВО, которые защищают страну. А дома их ждет лишь обещание. Среди них многодетные семьи, которые не могут записать ребенка в садик рядом с домом, потому что они вынуждены скитаться по съемным квартирам. Это не просто неудобство, это социальная несправедливость, которая разрушает будущее наших граждан. Мы требуем жестких решений. Мы предлагаем сдвинуть порог от 10 до 10% и вводим прогрессивную шкалу поддержки многодетных семей. С тремя детьми скидка 50% на платежи, с четырьмя скидка 75%, с пятью и более полное освобождение от оплаты. Еще один важный пункт. Мы предлагаем признать многоквартирный дом единым объектом и вести обязательную ассоциацию собственников. Управляющие компании должны отчитываться перед жильцами, а не воровать деньги. Аренда вместо кабалы. Но мы не только критикуем

0: критикуем, мы предлагаем конкретный план. Мы говорим, развитие территории не с высоты кабинета, а с земли. Наша позиция проста. Государство должно работать для людей, а не для застройщиков и управляющих компаний. Мы требуем строить не менее 30% жилья не на продажу, а на аренду по доступной цене, чтобы молодые семьи и пенсионеры могли спокойно жить и не выплачивать кредиты по старости. Мы за то, чтобы государство работало для людей, а не для рыночного спекулянта. Мы против ипотечной кабалы. Мы за субсидированную аренду, за честные тарифы и за то, чтобы лифты в новых домах работали. Партия пенсионеров за порядок, а не за поблажки. Голосуйте за тех, кто вернет справедливость в жилищную сферу. Голосуйте за партию пенсионеров. Еще раз хотел обратиться. Приходите 20 сентября, найдите время, проголосуйте. Вот именно 20 сентября. Ждем вас на выборах. Голосуйте за партию пенсионеров. Пора жить нормально.
1: Спасибо. И мы с вами подошли к финальной части дебатов. Общий для всех участников вопрос. 26-й год объявлен в Югре годом молодой семьи. Социальная поддержка молодых и многодетных семей. Что ваша партия планирует делать для этой категории населения? Прошу высказаться уже в привычной для сегодняшних дебатов очередности. Слово ССУН Виктору Богдановичу, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Микрофон ваш.
2: Дорогие земляки, конечно, это очень важный вопрос поддержки демографии, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и в целом в Российской Федерации. Конечно, мы уделяем много ему внимания, и изначально я бы хотел отметить то, что я говорил уже выше, что благодаря работе депутатов ЛДПР был принят ряд законов, которые направлены на защиту каждого жителя округа, каждой семьи. Так, благодаря работе депутатов ЛДПР установлен праздничный день Ханты-Мансийского автономного округа Югры, День многодетной семьи, который отмечается в третье воскресенье сентября. Первый раз его отмечали в прошлом, 2020 году, а в этом году он совпадает с единым днем голосования 20 сентября. Поэтому, приходя на избирательные участки, помните, что в этот день есть, помимо выборов, праздник, День многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа Югры, который установлен у нас по инициативе политической партии ЛДПР. Также по нашей инициативе предоставлено право студенческим семьям на получение югорского семейного капитала. Это те семьи, которые созданы еще в момент нахождения на очном образовании. Естественно, у них нет доходов. Если у них рождается ребенок, при рождении первого ребенка мы дали им право получения югорского семейного капитала. В этой теме я не могу обойтись без касания темы миграции. Для того, чтобы поддерживать наши семьи, необходимо делать для них приоритет. И на сегодняшний день это уже начато. Так, в Югре отменили подарок «Расту в Югре» для детей мигрантов. Теперь для этого, чтобы его получить, в семье должен один из родителей, хотя бы один из родителей, быть гражданином Российской Федерации. Теперь перейдем к тому, что же все-таки ЛДПР предлагает сделать в этом направлении. Конечно, как я уже говорил, у нас есть направление работы свои прежде всего. И здесь необходимо для того, чтобы семьи могли обеспечивать своих детей и рожать следующих, законодательно закрыть границу округа от трудовых мигрантов, которые привозят с собой семьи, то есть запретить въезд членов семьи трудовых мигрантов. Необходимо приоритетное трудоустройство граждан России перед мигрантами при приеме на работу. Почему мы говорим здесь про детей? Потому что необходимо лишить иностранных граждан права на бесплатное получение среднего общего образования в 10 и 11 классах. Необходимо установить квоты на количество детей иностранцев в школах, а также установить приоритетный порядок для граждан России при приеме или переводе в детские сады. Для того, чтобы реализовать это все, у нас есть направление «Спасти будущее поколение». Каждый ребенок – это счастье в доме. Так должно быть. Но пока каждый ребенок для семьи – это, к сожалению, шаг в нищету. Спасти будущее Югры – это создать условия для рождения и воспитания детей. Необходима государственная поддержка семьи и детей. Необходимо запустить ипотеку под 3% годовых. Для многодетных – 0%. То есть просто рассрочка без выплаты каких-либо процентов. При рождении пятого ребенка государство должно закрывать полностью все долги у этой семьи, включая ипотечные. Необходимо сделать государственную поддержку доступной всем семьям без каких-либо условий. То есть, если у тебя превышают доходы на 100 рублей, чем установлено, ты на эту поддержку сегодня уже не рассчитываешь. Так быть не должно. Необходима компенсация стоимости проезда беременным женщинам до роддомов и перинатальных центров, расположенных вне места постоянного проживания. Необходимо награждать семейные пары за длительное время, состоящие в официальном браке, орденом за любовь и верность различных степеней, что также уже предлагалось правительству автономного округа фракции ЛДПР и сегодня находится на рассмотрении. Необходимо установить ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы. Это немаловажная категория населения. Мы все должны стремиться к человекоцентричности с точки зрения государственного управления. И поддерживая эту категорию, мы делаем легче и дорогу маме с коляской, и человеку, который идет с двумя пакетами в руках и так далее. Семьи, имеющие 5 и более детей, должны получать жилищные субсидии. Дорогие друзья, ЛДПР идет на выборы в Государственную Думу, Тюменскую областную Думу и Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры с четкими и ясными задачами, с конкретной программой действий. Защищать каждого, укреплять Югру, спасать Россию. Главное в нашей программе – это ограничение на въезд мигрантов. Минимальный доход – 70 тысяч рублей. Отмена налога на доходы физических лиц при доходах менее 50 тысяч. Замораживание тарифов на газ, электроэнергию, тепло, водоснабжение. Контроль со стороны государства цен на основные продукты и лекарства. Государственная система здравоохранения. Наконец, ЛДПР будет последовательно добиваться повышения эффективности работы органов государственной власти. И еще раз хочу отметить, голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед, обеспечить свое будущее. В дни голосования за Югру, за себя, за ЛДПР!
1: Спасибо. Далее в прямом эфире радио «Югра» Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Микрофон ваш.
3: Друзья, товарищи, поддержка многодетной семьи является одной из ключевых составляющих программы «Победа КПРФ». Вот такие конкретные меры по поддержке многодетных семей предлагает КПРФ. Выплата 5 миллионов рублей на погашение ипотеки или покупку жилья. Пенсионные льготы для родителей. Родители многодетных семей могут выйти на пенсию раньше установленного срока. На 3-10 лет, в зависимости от количества детей. Создание единого реестра многодетных семей, что позволит оперативно предоставить положенным семьям льготы. Приведу примеры уже из нашей работы. Вот КПРФ действует не должны и нужно, а каждый раз заставляет власть что-то изменить, и только тогда вы можете получить что-то. Фракция КПРФ, к примеру, предложила законопроект о предоставлении автомобилей многодетных семьях, имеющим 7 и более детей. Он вносился трижды. Первый раз в 22-м году, денег нет, но вы держитесь. Второй раз в 23-м году власть решила проверить, а вдруг не поддержит. Выставила голосование на открытый регион. Там проголосовало 18 тысяч человек из 22 муниципалитетов. И более 80% поддержали эту инициативу. Тоже денег нет, но вы держитесь. И 25-й год, совсем недавно. То же самое. Мы вернемся к этому когда-нибудь позже. Также КПРФ было выдвинуто предложение о выплате югорского капитала неоднократно, как это происходит сейчас, а на третьего и последующих детей. А это странно получается, если ты получаешь выплаты за рождение второго ребенка, а твой третий, четвертый, ну, или пятый ребенок, ну, не получает ничего. На наш вопрос, а почему так происходит? Нам отвечают, денег нет. Почему денег на детей нет, а выплатить 35 миллиардов нефтяным корпорациям есть? Как можно сравнить эти две истории? Почему часть депутатов, которые говорят, что надо и нужно, но деньги, которые нужны для этих проблем в бюджет, голосуют за такой бюджет? Партия КПРФ голосует против такого бюджета. Мы уже неоднократно говорили о том, что где можно взять эти средства, я вам проговорил. Но есть еще варианты, о которых я хотел проговорить. Напомню, что в начале этого года наш регион вступил в федеральный пилотный проект. Его идея – проверять счета граждан на предмет правомощности получения пособий на рождение и воспитание ребенка. Фракция КПРФ проголосовала против вносимого изменения. Они фактически лишали права на поддержку по формальным признакам. Несмотря на это, закон был принят. Коммунисты опять голосовали против. В чем суть вопроса? То есть цифровизация происходит ваших кошельков. И если там бабушка, дедушка послали ребенку дополнительные деньги, а семья имела право по формальным признакам получать, то вдруг она становится не может получить эти деньги. И тут мы задаем вопрос, а сколько вы сэкономите? Они говорят, в сумме 30 миллиардов, 18 миллиардов мы сэкономим окружных денег. Я говорю, хорошо. Тогда давайте их отправим, например, тот же семейный капитал. Сотый окружной закон позволяет нам использовать деньги, иметь другой инструмент. Нет, мы потом посмотрим, как мы распределим. Итак, 35, 18. Например, в городе Сургуте нет даже где учиться. Школа уже не строится много лет. Глава города Сургута в 25-м году сказал, что не хватает 19 школ. Мы знаем, 5 школ строили по концессии, про концессию мы уже говорили. 5 застройщики не построили, товарищ тоже говорит о том, что застройщики строят только дома, а зачем школы? Мы понимаем, что 35 миллиардов – это 10 школ в год. В советском районе та же история, с 19-го года пытаются построить школы. Поэтому, уважаемые друзья, товарищи, когда вы приходите голосовать, голосуйте, кто отстаивает ваше мнение. Вы часто говорите, придем мы или не придем. Может, придем, а может, нет. Я говорю, нужно приходить. Вы там все одинаковые. У нас послушали, все разные. Кто-то декларирует, кто-то выходит на пикеты, требует, заставляет. Да, в данный момент я хочу сказать, что мы разные, и вы выбрать можете любых из нас. Но кроме того, вы говорите, что боитесь, что подтасуют. Мы сидим в студии, а здесь 18, 19, и красным цифрам было 20. Именно 20 сентября нужно приходить на выборы. Почему? Вы точно знаете, мне говорят, что ночью эти голоса своруют. Никто ваши голоса не ворует. 20 все там. Поэтому 20 на выборы голосуем за партию КПРФ, голосуем за программу «Победа», за КПРФ.
1: Спасибо. И у нас осталось еще одно выступление. Дидух Сергей Владимирович, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Микрофон ваш.
0: Сегодня мы говорим о самом главном. Это о наших семьях, о детях, о будущем страны. И очень символично, что в нашем регионе этот год объявлен год семьи. Это правильные сигналы. Но давайте честно посмотрим, достаточно ли мер для наших многодетных семей. Число их растет, конечно. Уровень жизни многих из них остается крайне напряженным. И здесь партия пенсионеров выходит со своим пакетом системных изменений. Мы не просто критикуем, мы предлагаем, что мы хотим изменить в финансовой поддержке. Мы предлагаем ввести зарплату матери и отца. Что это такое? Неработающая мама с 3 и более детьми должна получать ежемесячное пособие до 14 лет младшего ребенка с зачетом этого времени в трудовой стаж. А для отцов, воспитывающих 5 и более, такие же гарантии. Это признание того, что воспитание детей – это такой же труд, как и работа на производстве. На самом деле воспитывать четверых и пятерых, там, троих детей, это на самом деле очень много времени надо. Возить их по кружкам, дополнительные занятия, музыка, спорт. И разделять воспитание семьи, либо зарабатывание денег в этой ситуации почти невозможно. То есть здесь делаешь акцент, либо ты воспитываешь детей, либо ты зарабатываешь деньги. Поэтому, как всегда, получается, что один из родителей обязан заниматься детьми. Но получается такая ситуация, что в зачет это времени, в трудовой стаж матери не пойдет. Она не работала. Но на самом деле она могла сделать себе карьеру, она могла также сказать, ну, дети в школу сами пойдут, и все, никаких дополнительных занятий. Но делать карьеру, двигаться, заниматься каким-то бизнесом. Вот этот законопроект, который мы продвигаем, он, я думаю, на самом деле очень актуален. Мы настаиваем на прогрессивной шкале скидок на ЖКХ. 50% трое детей, 75% четверо и 100% для пятерых и более детей. Потому что коммуналка сегодня одна из самых тяжелых статей расхода. Третье. Мы предлагаем государству гасить ипотеку многодетных при рождении третьего ребенка. Это реальный способ сделать жилье доступным. Родился третий ребенок, 100% закрытие ипотеки. Четвертое. Студенческие семьи, где оба родителя учатся очно, должны получать вторую стипендию. Да, бывает такое, что молодые семьи, то есть еще учатся, ну, родился ребенок, но поддержки никакой нету. Мы говорим, молодая семья, но молодая семья начинается с раннего какого-то возраста, там, 20 лет, но это еще они студенты. Дополнительная социальная выплата, я думаю, молодым родителям будет им нужна. Потому что некоторые бросают учебу, не заканчивают, а это не есть правильно. Государство должно поддерживать их. Пятое. Нужно ввести субсидированную аренду жилья для молодых и многодетных семей, пока они ждут своей очереди на постоянное жилье, либо взяли ипотеку, либо делают ремонт. То есть должна какая-то быть субсидия на компенсацию съема. Но этого мало, если мы не устраним две главные несправедливости, которые сегодня бьют по многодетным семьям. Одна из которых – это привязка льгот к статусу малоимущей семьи. Сегодня большая часть дополнительных мер, компенсация ЖКХ, бесплатное питание, проезд, назначается только если доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. То есть получается, что если семья работает, отец, мать зарабатывают у них выше прожиточного минимума, то они не попадают под льготы. Ну, они не нуждающие, они не малоимущие. Таких семей на самом деле очень много, потому что многодетные семьи, ну, все родители работают, воспитывают, хотят, чтобы их дети чего-то добились, вкладывают в них. Но, ну, это реальная картина. Есть семья, папа работает на двух работах, мама тоже. Они покупают подержанный автомобиль, чтобы возить детей в школу. Еще один автомобиль отцу, чтобы он ездил на работу. И по факту, то есть у них приходит им отказ, потому что у вас наличие двух автомобилей, земельного участка, вы не подпадаете как малоимущие. И таким образом получается, что мы как бы идем, хвалим то, что, ну, безработный, малоимущий, значит, это правильно. Наша позиция предельно четкая. Мы не требуем, чтобы статус многодетный был безусловным основанием для получения всех видов поддержки, независимо от дохода и имущества. Не надо проверять, есть ли у семьи две машины или сбережения, есть у них трое детей. Вы несите огромную нагрузку на общественность, вы растете будущее поколение. Государство обязано помогать вам без оглядки на то, бедны ли вы или богаты на бумаге. Мы также предлагаем отменить ограничения по получению земельного участка, если в семье уже есть другой земельный участок. Если вы многодетный, вам положено закрепить это право. Партия пенсионеров готова взять на себя ответственность за эти инициативы и добиваться их принятия на федеральном уровне. Мы не против богатых, мы за справедливость. Мы не против работающих, мы за то, чтобы труд уважали. Мы за то, чтобы статус многодетной семьи означал реальную помощь, а не пустую формальность. Уважаемые избиратели, мы понимаем, что любые изменения требуют денег, но мы считаем, что средства для этого есть. Пересмотрите приоритеты бюджета, сокрытие неэффективных трат, и вы увидите, поддержание многодетной семьи вы инвестируете в демографию, в будущее нашей страны. Давайте сделаем так, чтобы наши дети росли и уверенности, что их семьи нужны государству. Голосуйте за партию пенсионеров. Пора жить нормально.
1: Спасибо и благодарю представителей партии за ответы, слушателей за внимание. Выбор за вами, уважаемые укорчане.
4: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчан приглашают стать участниками уникального конкурса. Белоярский готовится к важному событию. Югорский автолюбитель поплатился за попытку сэкономить на таможне. Ханты-Мансийск на пороге масштабного события. 10 сентября в окружной столице пройдет первый конкурс по оказанию первой помощи. Состязание станет частью юбилейной конференции, приуроченной к 25-летию региональной службы медицины катастроф. Организаторы – окружной департамент здравоохранения и Центр медицины катастроф – приглашают к участию всех желающих, независимо от опыта и возраста. Это отличная возможность проверить свои навыки спасения жизни в реальных условиях. Параллельно с народным конкурсом профессионалы будут соревноваться за звание лучшей бригады скорой помощи, а педагоги поборются за титул лучшего инструктора. Заявки принимаются до 4 сентября. В Белоярском ко дню района откроют обновленную набережную. Церемония запланирована на 11 сентября. Как отметил глава муниципалитета Сергей Маненков, готовность объекта достигла 92%. Строители завершают обустройство пешеходных дорожек, озеленяют территорию и устанавливают малые архитектурные формы. Реконструкция набережной речного вокзала стала возможной благодаря победе во всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды». На реализацию проекта Белоярский район получил федеральный грант в размере 76,5 миллионов рублей. В Советском районе суд обязал местного жителя выплатить таможне почти 2 миллиона рублей за ввезенный из-за границы автомобиль. В прошлом году мужчина оплатил утилизационный сбор по льготному тарифу 5200 рублей, но машину на учет так и не поставил, из-за чего лишился права на льготу. Сам автовладелец объяснил это отказом в регистрации со стороны ГИБДД, а также болезнью и долгим ремонтом после ДТП. Суд подчеркнул, что отказ ведомства мужчина не обжаловал, поэтому югорчанин будет обязан выплатить всю сумму. И последнее. Трое югорчан представят Россию на чемпионате и первенстве мира по спортивной аэробике. Соревнования стартуют 4 сентября в Испании. В состав национальной сборной вошли Василиса Метелева из Югорска, Николь Такма из Нефтеюганска и Кирилл Баймуратов из Нижневартовска. Всего за медали поборются около 650 спортсменов из 37 стран. Оценивать выступления участников на международном турнире будет тренер окружной сборной Анна Плевских. Она вошла в состав судейского корпуса. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Главное окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске арестовали пособника террористов. Югорчан приглашают стать участниками уникального конкурса. Трое спортсменов Югры поборются за медали чемпионата и первенства мира по спортивной аэробике. В Ханты-Мансийске арестовали подозреваемого в финансировании запрещенной в России террористической организации. По данным правоохранителей, злоумышленник – местный житель, разделявший идеологию опасной группировки. Преступление удалось пресечь благодаря работе сотрудников управления ФСБ России по Тюменской области. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит реальный срок, а не штрафы. Комментирует заместитель руководителя межрайонного следственного отдела СК России по Югре Игорь Меркулов.
2: По ходатайству следователя, решением суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств преступления. А санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет вплоть до пожизненного лишения свободы.
1: Правоохранительные органы напоминают, любые переводы в пользу запрещенных организаций расцениваются как уголовное преступление. В кардиоцентре Югры помогли и маме, и ее малышу. У пациентки из Советского еще в 16 лет выявили врожденный порок сердца, и с тех пор она находится под наблюдением медиков. Когда женщина ждала третьего ребенка, врачи особенно внимательно следили за ее состоянием, чтобы и беременность, и роды прошли безопасно. Когда на свет появилась Катя, у нее также оказался врожденный порок сердца. Для оперативного вмешательства маленькому организму необходимо было окрепнуть и набрать вес. В 3 месяца малышку госпитализировали, и детские кардиохирурги выполнили соответствующую коррекцию. Затем юная пациентка продолжила лечение и наблюдение у специалистов. Сейчас она уже выписана и вместе с мамой будет регулярно проходить обследование. Ханты-Мансийск на пороге масштабного события. 10 сентября в окружной столице пройдет первый конкурс по оказанию первой помощи. Состязание станет частью юбилейной конференции, приуроченной к 25-летию региональной службы медицины катастроф. Организаторы – окружной департамент здравоохранения и Центр медицины катастроф – приглашают к участию всех желающих, независимо от опыта и возраста. Это отличная возможность проверить свои навыки спасения жизни в реальных условиях. Параллельно с народным конкурсом профессионалы будут соревноваться за звание лучшей бригады скорой помощи, а педагоги поборются за титул лучшего инструктора. Заявки принимаются до 4 сентября. И последнее. Трое югорчан представят Россию на чемпионате и первенстве мира по спортивной аэробике. Соревнования стартуют 4 сентября в Испании. В состав национальной сборной вошли Василиса Метелева из Югорска, Николь Такма из Нефтьюганска и Кирилл Баймуратов из Нижневартовска. Всего за медали поборются около 650 спортсменов из 37 стран. Оценивать выступление участников на международном турнире будет тренер окружной сборной Анна Плевских. Она вошла в состав судейского корпуса. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
4: Радио Югра.

0: реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске арестовали пособника террористов, в Нижневартовском районе обновили дом участника СВО, югорчане поборются за медали всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих. В Ханты-Мансийске арестовали подозреваемого в финансировании запрещенной в России террористической организации. По данным правоохранителей, злоумышленник – местный житель, разделявший идеологию опасной группировки. Преступление удалось пресечь благодаря работе сотрудников управления ФСБ России по Тюменской области. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит реальный срок, а не штрафы. Комментирует заместитель руководителя межрайонного следственного отдела СК России по Югре Игорь Меркулов.
2: По ходатайству следователя, решением суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств преступления. А санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, вплоть до пожизненного лишения свободы.
1: Правоохранительные органы напоминают, любые переводы в пользу запрещенных организаций расцениваются как уголовное преступление. В кардиоцентре Югры помогли и маме, и ее малышу. У пациентки из Советского еще в 16 лет выявили врожденный порок сердца, и с тех пор она находится под наблюдением медиков. Когда женщина ждала третьего ребенка, врачи особенно внимательно следили за ее состоянием, чтобы и беременность, и роды прошли безопасно. Когда на свет появилась Катя, у нее также оказался врожденный порок сердца. Для оперативного вмешательства маленькому организму необходимо было окрепнуть и набрать вес. В 3 месяца малышку госпитализировали, и детские кардиохирурги выполнили соответствующую коррекцию. Затем юная пациентка продолжила лечение и наблюдение у специалистов. Сейчас она уже выписана и вместе с мамой будет регулярно проходить обследование. В Нижневартовском районе продолжают заботиться о семьях участников специальной военной операции. В муниципалитете не первый год улучшают жилищные условия для защитников и их близких. Так, хорошая новость пришла из Покура. Там завершили капитальный ремонт дома для семьи военнослужащего. Строители основательно подошли к делу. Утеплили стены, заменили входные и межкомнатные двери, полностью обновили сантехнический блок. Теперь там стоят новая ванная, душевая кабина и раковина. На кухне появился современный гарнитур, а к рабочей зоне подвели воду. Кроме того, в доме наладили горячее водоснабжение и установили систему фильтрации питьевой воды. Важно, что каждый этап работ подрядчик согласовывал с жильцами, так, чтобы результат действительно отвечал потребностям семьи. Сейчас родные ждут, когда защитник сможет приехать в краткосрочный отпуск и оценить изменения в доме. Как отмечают в районной администрации, такие меры поддержки не просто ремонт, а способ сказать спасибо бойцам. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к большому спортивному событию. 3 сентября стартует 2-й этап первой всероссийской открытой спартакиады государственных и муниципальных служащих. За звание сильнейших поборются команды из 4 субъектов Уральского федерального округа. Тюменской и Челябинской области, а также Ямала и, конечно, самой Югры. Участники выйдут на площадку не просто ради медали, а чтобы продемонстрировать опыт, характер и настоящую командную сплоченность. Всего в программе 6 дисциплин. Лучших определят в футзале, баскетболе, шахматах, настольном теннисе, плавании и легкой атлетике. Каждое из этих испытаний станет ареной напряженной и красивой борьбы. Торжественное награждение победителей состоится 5 сентября на базе культурно-досугового центра «Октябрь». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Каждый день, утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Алло.
7: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
8: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре ввели запрет на продажу табака на остановках общественного транспорта. В Нижневартовском районе обновили дом участника СВО. Югорчане поборются за медали Всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих. На остановках Югры больше не будут продавать сигареты и вейпы. Изменения вступили в силу с сентября, как часть большого федерального запрета, который коснется всей страны. Под ограничения попадают также кальянные и устройства для их использования. Как отмечает стройкомплекс Югры, ранее подобные запрещающие меры распространялись на транспорт, вокзалы, аэропорты и метро. А вот остановочные павильоны в список не входили. Теперь эту лазейку закрыли. Оставили лишь одно исключение. Если киоск на остановке единственная в населенном пункте точка продажи табачной продукции, то в этом случае он сможет продолжить работу. Стоит сказать и о другом ожидаемом нововведении. С 1 октября торговлю табаком и никотиносодержащей продукцией переведут на обязательное лицензирование. А с марта 2027 года стартует 5-летний эксперимент. Регионы смогут полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. Избирательные комиссии Югры добираются до самых отдаленных уголков, чтобы своим правом мог воспользоваться каждый житель. Сейчас досрочное голосование продолжается в деревне Нумто Белоярского района. При этом путь к отдаленным поселениям нелегкий, а дорога порой превращается в настоящее испытание. Раньше, например, до Вахтовиков в Нефтеюганском районе доезжали на машине высокой проходимости. Сейчас задействовали вертолет, чтобы исполнить гражданский долг могли все, кто захочет. При этом с собой члены комиссии берут только самое необходимое. Переносной ящик для голосования, бюллетени, список избирателей и информационные материалы о кандидатах и партиях. Напомню, досрочное голосование продлится до 17 сентября и охватит сразу несколько районов: Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский. В Нижневартовском районе продолжают заботиться о семьях участников специальной военной операции. В муниципалитете не первый год улучшают жилищные условия для защитников и их близких. Так, хорошая новость пришла из полкура. Там завершили капитальный ремонт дома для семьи военнослужащего. Строители основательно подошли к делу. Утеплили стены, заменили входные и межкомнатные двери, полностью обновили сантехнический блок. Теперь там стоят новая ванная, душевая кабина и раковина. На кухне появился современный гарнитур, а к рабочей зоне подвели воду. Кроме того, в доме наладили горячее водоснабжение и установили систему фильтрации питьевой воды. Важно, что каждый этап работ подрядчик согласовывал с жильцами, так, чтобы результат действительно отвечал потребностям семьи. Сейчас родные ждут, когда защитник сможет приехать в краткосрочный отпуск и оценить изменения в доме. Как отмечают в районной администрации, такие меры поддержки не просто ремонт, а способ сказать спасибо бойцам. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к большому спортивному событию. 3 сентября стартует второй этап первой всероссийской открытой спартакиады государственных и муниципальных служащих. За звание сильнейших поборются команды из 4 субъектов Уральского федерального округа: Тюменской и Челябинской области, а также Ямала и, конечно, самой Югры. Участники выйдут на площадку не просто ради медали, а чтобы продемонстрировать опыт, характер и настоящую командную сплоченность. Всего в программе 6 дисциплин. Лучших определят в футзале, баскетболе, шахматах, настольном теннисе, плавании и легкой атлетике. Каждое из этих испытаний станет ареной напряженной и красивой борьбы. Торжественное награждение победителей состоится 5 сентября на базе культурно-досугового центра «Октябрь». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. На фасаде музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске зажглись новые звезды Югры. В Югре ввели запрет на продажу табака на остановках общественного транспорта. Югорские стерхи претендуют на победу во всероссийских соревнованиях по волейболу среди ветеранов. В Ханты-Мансийске зажглись новые звезды Югры. В знак глубокой признательности людям, чьи решения и труд стали опорой энергетического комплекса округа. На фасаде музея геологии, нефти и газа появятся мемориальные плиты в честь двух выдающихся деятелей отрасли. Владимира Филановского-Зенкова и Леонида Титова. Первый из них – инженер-нефтяник. Именно он продвигал передовые для своего времени решения. От использования снегоболотной техники до внедрения кустового бурения наклонно направленных скважин. В 1985-89 годах, будучи первым замминистра нефтяной промышленности Советского Союза, Владимир Филановский-Зенков определял ключевые векторы развития всей отрасли. Не менее значимый вклад Леонида Титова. Пройдя путь от помощника-бурильщика до руководителя крупнейшего бурового предприятия Нижневартовск «Бурнефть», он впервые в Западной Сибири освоил технологию бурения горизонтальных скважин. Это позволило добраться до трудноизвлекаемых запасов и эффективнее разрабатывать сложные залежи. В рамках торжества губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с почетными гостями и ветеранами отрасли возложил цветы к памятнику Фарману Салманову. В текущем году исполняется 95 лет со дня рождения этого легендарного геолога-нефтяника. На остановках Югры больше не будут продавать сигареты и вейпы. Изменения вступили в силу с сентября, как часть большого федерального запрета, который коснется всей страны. Под ограничения попадают также кальянные и устройства для их использования. Как отмечает стройкомплекс Югры, ранее подобные запрещающие меры распространялись на транспорт, вокзалы, аэропорты и метро. А вот остановочные павильоны в список не входили. Теперь эту лазейку закрыли. Оставили лишь одно исключение. Если киоск на остановке единственное в населенном пункте точка продажи табачной продукции, то в этом случае он сможет продолжить работу. Стоит сказать и о другом ожидаемом нововведении. С 1 октября торговлю табаком и никотиносодержащей продукцией переведут на обязательное лицензирование. А с марта 2027 года стартует 5-летний эксперимент. Регионы смогут полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. Избирательные комиссии Югры добираются до самых отдаленных уголков, чтобы своим правом мог воспользоваться каждый житель. Сейчас досрочное голосование продолжается в деревне Нумто Белоярского района. При этом путь к отдаленным поселениям нелегкий, а дорога порой превращается в настоящее испытание. Раньше, например, до Вахтовиков в Нефтеюганском районе доезжали на машине высокой проходимости. Сейчас задействовали вертолет, чтобы исполнить гражданский долг могли все, кто захочет. При этом с собой члены комиссии берут только самое необходимое. Переносной ящик для голосования, бюллетени, список избирателей и информационные материалы о кандидатах и партиях. Напомню, досрочное голосование продлится до 17 сентября и охватит сразу несколько районов – Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский. И последнее. Волейбольный азарт и опыт югорских спортсменок. Команда «Стерхи» из Ханты-Мансийска в третий раз выходит на паркет всероссийских соревнований по волейболу среди ветеранов. Они проходят в Витязево Анапского района, где за медали борются лучшие коллективы страны. Волейболистки Югры выступают в категории 35+, и на сей раз в обновленном составе. К «Стерхам» присоединились представительницы спортивных сообществ Сургута и Тобольска. Теперь у команды важная задача попасть в четверку сильнейших. Ведь выход в полуфинал – это пропуск в борьбу за Кубок России по волейболу среди ветеранов в 2027 году. Отмечу, следить за игрой можно в прямом эфире на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
4: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Ой, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
12: ¿Por qué?
11: Porque la vida es corta.
12: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
11: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. На фасаде музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске зажглись новые звезды Югры. В Нижневартовском районе близится к завершению реконструкция моста через реку Ампута. Югорские стерхи претендуют на победу во всероссийских соревнованиях по волейболу среди ветеранов. В Ханты-Мансийске зажглись новые звезды Югры. В знак глубокой признательности людям, чьи решения и труд стали опорой энергетического комплекса округа. На фасаде музея геологии, нефти и газа появятся мемориальные плиты в честь двух выдающихся деятелей отрасли. Владимира Филановского-Зенкова и Леонида Титова. Первый из них – инженер-нефтяник. Именно он продвигал передовые для своего времени решения. От использования снегоболотной техники до внедрения кустового бурения наклонно направленных скважин. В 1985-89 годах, будучи первым замминистра нефтяной промышленности Советского Союза, Владимир Филановский-Зенков определял ключевые векторы развития всей отрасли. Не менее значимый вклад Леонида Титова. Пройдя путь от помощника-бурильщика до руководителя крупнейшего бурового предприятия «Нижневартовск-Бурнефть», он впервые в Западной Сибири освоил технологию бурения горизонтальных скважин. Это позволило добраться до трудноизвлекаемых запасов и эффективнее разрабатывать сложные залежи. В рамках торжества губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с почетными гостями и ветеранами отрасли возложил цветы к памятнику Фарману Салманову. В текущем году исполняется 95 лет со дня рождения этого легендарного геолога-нефтяника. Завершается капитальный ремонт моста через реку Ампута в Нижневартовском районе. Строительная готовность объекта составляет 95%. Почти на 200-метровом мостовом переходе, расположенном на дороге Радужный Новоаганск, полностью заменены 4 железобетонных пролета и опоры. Специалисты очистили металлические конструкции от ржавчины, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили современные барьерные ограждения и нанесли дорожную разметку. Сейчас завершают укрепительные работы. Мост, обновленный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сделает транспортную сеть региона безопаснее и обеспечит надежное сообщение между Радужным и Новоаганском. Ханты-Мансийск на пороге масштабного события. 10 сентября в окружной столице пройдет первый конкурс по оказанию первой помощи. Состязание станет частью юбилейной конференции, приуроченной к 25-летию региональной службы медицины катастроф. Организаторы, окружной департамент здравоохранения и Центр медицины катастроф, приглашают к участию всех желающих, независимо от опыта и возраста. Это отличная возможность проверить свои навыки спасения жизни в реальных условиях. Параллельно с народным конкурсом профессионалы будут соревноваться за звание лучшей бригады скорой помощи, а педагоги поборются за титул лучшего инструктора. Заявки принимаются до 4 сентября. И последнее. Волейбольный азарт и опыт югорских спортсменок. Команда «Стерхи» из Ханты-Мансийска в третий раз выходит на паркет всероссийских соревнований по волейболу среди ветеранов. Они проходят в Витязево Анапского района, где за медали борются лучшие коллективы страны. Волейболистские Югры выступают в категории 35+, и на сей раз в обновленном составе. К «Стерхам» присоединились представительницы спортивных сообществ Сургута и Тобольска. Теперь у команды важная задача попасть в четверку сильнейших. Ведь выход в полуфинал – это пропуск в борьбу за Кубок России по волейболу среди ветеранов в 2027 году. Отмечу, следить за игрой можно в прямом эфире на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: радио Югра. Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
2: Реклама.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

Местное время 22 часа. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио «Югра». Главное – окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: случилось?
1: Да нет, да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.